0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music. Попутный ветер морской столицы. На Моторадио.
2: Здравия желаю, свободные люди, романтики дорог и верные слушатели Моторадио. В эфире программа «Попутный ветер морской столицы» и у микрофона, как всегда, президент военно-морского мотоклуба «Фурдуинт МС» Джун. Мы вещаем из Санкт-Петербурга, города, который заложен на воде и пропитан солеными балтийскими ветрами. Наш мотоклуб объединяет тех, у кого в жилах течет не просто кровь, а смесь бензина и морской воды. Мы знаем толк и в дальних походах, и в морских традициях. Сегодня я хочу поднять тему, которая заставляет сердце биться чаще. Скажите, кто из нас в детстве не зачитывался книгами о Магеллане, Колумбе, Васко да Гаме или Крузенштерне? Эпоха великих географических открытий. Время, когда люди шли в полную неизвестность на деревянных судах, ведомые лишь компасом, звездами и безумной отвагой. Казалось бы, та эпоха безвозвратно ушла. Земля оцифрована, везде есть спутниковая связь, отели все включено и асфальтированные дороги. Романтика первооткрывателей стерта цивилизацией. Но я утверждаю, это не так. Стать настоящим первопроходцем 15-17 веков можно и сегодня. Для этого не нужен парусный фрегат, достаточно иметь верного двухколесного коня, волю к приключениям и правильный внутренний настрой. Как почувствовать себя средневековым мореплавателем на современном мотоцикле? Все дело в психологии и восприятии пути. Ну, во-первых, отключите навигатор. Да-да, хотя бы на пару дней. Великие капитаны ориентировались по солнцу, звездам и бумажным картам, которые часто были неточными. Купите старый добрый бумажный атлас автомобильных дорог. Наметьте конечную точку побережья моря и прокладывайте маршрут по указателям, спрашивая дорогу у местных жителей. Вы удивитесь, как изменится ваше восприятие пространства. Мир снова станет огромным, загадочным и полным неожиданностей. Каждый поворот превратится в интригу. А что там за горизонтом? Неизведанная земля или тупик? Да, навигаторы нас сейчас избаловали, потому что они предсказывают нам маршрут, крутость предстоящего поворота или наличие светофора после подъема. Но ради эксперимента стоит попробовать. Во-вторых, стихия. Мотоциклист, как и моряк на палубе каравеллы, абсолютно беззащитен перед природой. Мы не сидим в консервной банке автомобиля с климат-контролем. Если идет тропический ливень, мы мокнем. Если дует ледяной штормовой ветер, он гнет нас к земле. Если палит солнце, мы сгораем. Это прямая конфронтация со стихией, очищает мозги и возвращает первобытное ощущение жизни. Ваша экипировка – это ваши паруса и штормовка. Ваш мотоцикл – это киль и корма вашего судна. Вы физически ощущаете рельеф планеты и капризы погоды, точно так же, как Магеллан ощущал волны Атлантики. В-третьих, автономность и изоляция. Мореплаватели уходили в море, рассчитывая только на свои силы, запасы и мастерство кока. Устройте себе дикий поход. Никаких гостиниц и придорожных мотелей с мягкими кроватями. Только палатка, спальник, костер на берегу, подрев прибоя и тушенка, разогретая на газовой горелке или углях. Когда ты засыпаешь под грохот волн, зная, что в радиусе 30 километров нет ни одной живой души, ты один на один с океаном своей истории. Сегодня мы исключаем банальные маршруты, забудьте про Черное море. Это не эпоха открытий, это курортный променад с сахарной ватой и набережными. Мы ищем настоящие суровые, пахнущие солью и подвигом рубежи. Наша цель – три непохожих друг на друга моря России, куда можно и нужно доехать на мотоцикле. И самое главное, наш бюджет жестко ограничен. На всю поездку у нас есть всего 100 тысяч рублей и ни копейки больше. В эту сумму должно войти все – топливо, еда, непредвиденный ремонт и лагерный быт. Погнали по первому курсу. Направление первое. Белое море, русский север. Наш ориентир – старинный город Онега или Беломорск. От Санкт-Петербурга до Онеги чуть больше 800 километров через Карелию и Архангельскую область. Это идеальный маршрут для погружения в историю. Вы пойдете путями новгородских ушкуйников и поморов, которые на своих деревянных кочах осваивали эти ледяные воды задолго до Колумба. Дорога проведет вас мимо бескрайних карельских лесов, зеркальных озер и старинных деревянных храмов, выстоявших столетия. Настоящее испытание начнется на грунтовках и на грейдерах. Пыль, камни, вибрация – вот вам аналог качки и встречного шторма. Когда вы выйдете на берег Белого моря, вы поразитесь его суровой магнетической красоте. Гранитные валуны, покрытые мхом, ставиковые приливы и отливы, обнажающие морское дно на сотни метров, и соленый пронзительный воздух. Здесь, на Белом море, дух великих открытий осязаем. Поморы были великими навигаторами. Именно они научили русских людей ходить по льдам. Встаньте лагерем на мысе Пурнаволок или в районе Варзагора, где деревянная церковь стоит прямо на высоком берегу над морем. Вечером, когда солнце почти не заходит за горизонт, ведь это край белых ночей, заварите крепкий чай с брусникой, посмотрите на свинцовую воду и почувствуйте себя полярным исследователем. По бюджету на Белое море мы укладываемся с запасом. Бензин на круг выйдет около 15-18 тысяч рублей, на еду с костра уйдет еще где-то десятка на неделю. Остальные деньги останутся неприкосновенным запасом на случай, если карельские грейдеры потребуют ремонта подвески или замены пробитого колеса. Поворачиваем штурвал на юг. Направление второе. Каспийское море, Дагестан, древний Дербент. Каспий – это море-озеро, величайший замкнутый водоем планеты. В древности его называли Хвалынским морем. Сюда уходили в походы казаки Степана Разина. Здесь пролегали торговые пути из варяг в персы. Это был настоящий восточный рубеж открытий, где сталкивались цивилизации. Маршрут из Питера составит около 2500 километров в одну сторону. Это серьезный дальнобой, проверка вашей выносливости и надежности узлов мотоцикла. Вы пройдете через всю европейскую часть России, увидите, как бескрайние леса сменяются ковыльными степями Калмыкии, где пахнет полынью и горячим ветром, а затем упретесь в суровые кавказские предгорья. Дербент – один из старейших живых городов мира. Огромная цитадель Нарын-Кала, старые кварталы Магалы. Каспийское море здесь теплое, но с характером. Берег местами песчаный, местами ракушечный. Чтобы прочувствовать дух первопроходцев, уезжайте из самого города чуть южнее, к знаменитому экраноплану Лунь, каспийскому монстру, который замер на диком песчаном пляже, словно выброшенный на берег левиафан из другого времени. Ставьте палатку прямо на песке. Каспийский прибой тяжелый, ритмичный. Вода здесь менее соленая, чем в океане, но здешние ветра способны сорвать палатку, если плохо ее закрепить. Ночью, глядя на огни кораблей на рейде и на южные звезды, которые кажутся огромными, как алмазы, вы почувствуете себя купцом-путешественником, вроде Афанасия Никитина, который шел за три моря в поисках неведомой Индии. Бюджет на Каспий потребует строгой дисциплины, расстояние приличное, 5000 километров в обе стороны. На топливо уйдет порядка 35-40 тысяч рублей. На питание в колоритных дагестанских столовых и закупку продуктов для лагеря, ну, заложим двадцатку. В Дагестане невероятно гостеприимные люди. Вас не раз позовут на чай или обед совершенно бесплатно, но злоупотреблять этим нельзя. Оставшиеся 40 тысяч – это ваш стратегический резерв. На мелкий ремонт, масло и пару ночевок в гостевых домах, если настигнет совсем лютая непогода. Мы четко вписываемся в наши 100 тысяч рублей бюджета. И, наконец, направление третье. Балтийское море, Калининградская область, через паромную переправу. Вы спросите: Джум, как же так? Ведь Калининград – это анклав, туда сейчас сложно проехать на мотоцикле, суши из-за визовых ограничений. В этом и кроется главный секрет истинного мореплавателя. Мы воспользуемся настоящим морским путем. Мы погрузим наших стальных коней на борт огромного грузопассажирского парома в порту Усть-Луга под Питером и отправимся в Балтийск по воде. Сам паромный переход – это чистый восторг и стопроцентное погружение в морскую романтику. Полтора суток в открытом море. Мотоциклисты закрепляют свои байки в трюме специальными ремнями-талями, точь-в-точь, как средневековые матросы крепили пушки перед штормом. Вы будете стоять на палубе, смотреть, как уходит в туман родной берег, пить горячий кофе из термоса и слушать крик балтийских бакланов. Никакой связи, никакого интернета посреди Балтики. Полная автономия и созерцание. Паром приходит в Балтийск, бывший Пилау, в самую западную точку России. Отсюда начинается ваше сухопутное исследование Калининградской земли. Это край тевтонских замков, старинных немецких кирх, брусчатых дорог и фортов. Отправляйтесь на Балтийскую или Куршскую косу. Здесь море суровое, холодное, выбрасывающее на берег куски янтаря после каждого шторма. Помните, именно эти берега видели рассвет Ганзейского союза, походы викингов и экспедиции первых балтийских гидрографов. Разбейте лагерь в разрешенных местах, на побережье, среди вековых сосен, которые гнутся под ударами западного ветра. Готовьте ужин на горелке под шум прибоя. Ищите янтарь в полосе прибоя. Вы на самом краю обитаемого мира, на форпосте, который веками охранял морские тайны. Считаем бюджет. Билет на паром для пассажира и провоз мотоцикла в одну сторону обойдется примерно в 20-25 тысяч рублей, в зависимости от класса размещения. Итого на паром туда и обратно уйдет около 45-50 тысяч рублей. Это половина бюджета. Но прелесть Калининградской области в том, что расстояния там крошечные. Бензина внутри региона вы потратите от силы тысяч на 5. На еду, лагерное снаряжение и посещение старых фортов останется около 45 тысяч рублей. Выйдет потрясающее комбинированное морское и сухопутное приключение, которое вы не забудете никогда. Братья и сестры по дорожному духу. Великие географические открытия не закончились, они просто переместились внутрь нас. Чтобы открыть новую землю, не нужно снаряжать экспедицию королей, нужно просто выйти из зоны комфорта, оседлать мотоцикл, выбрать курс к морю и довериться дороге. Белое море проверит вас на стойкость духа, Каспийское море подарит жаркое дыхание Азии и бесконечные горизонты, Балтика встретит туманами, паромным переходом и средневековой мистикой. И все это в рамках разумного бюджета, доступного каждому, кто готов променять диван на дорожную пыль и брызги прибоя на визоре шлема. С вами был Жум, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, в программе «Попутный ветер морской столицы» на Моторадио. Держите крепче руль, следите за давлением шинов, и пусть ваш компас всегда показывает верное направление. 7 футов под килем и сухой дороги вам, друзья. До встречи на дорогах и побережьях нашей необъятной Родины.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот июльский день в 1938 году маявшийся от безделья авиамеханик Даглас Карриган решил слетать из Нью-Йорка в Калифорнию. Объявив всем, что летит в Лос-Анджелес, он спустя 28 часов приземлился в Дублине, Ирландия. Единственным навигационным прибором на самолете был компас, который Карриган активно использовал, ориентируясь на другой конец стрелки. По возвращении в Америку Карриган был встречен как герой, но получил прозвище «Wrong Way Carrigan», что можно вольно перевести на русский как «Сусанин Карриган». С одной стороны, над Карриганом смеялись, а с другой... Дело в том, что вся эта история про другой конец магнитной стрелки, скорее всего, просто выдумка, чтобы уйти от ответственности за самовольный полет. Карриган несколько раз подавал заявку на одиночный полет через океан, но власти США ему ее не давали, не доверяя той этажерке, которую Карриган собрал своими собственными руками. В 1988 году летчик, которому был тогда 81 год, собрал свой старый самолет вновь и вновь поднял его в небо, устроив таким образом прощание с мечтой. Он мечтал стать знаменитым летчиком и стал им. Ну и что, что с таким смешным прозвищем? Дай бог каждому так исполнить свою мечту. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. You're listening to Best.

0: Друзья, мы организаторы фестиваля «Псков Дача Пати» приглашаем вас на наш фестиваль, который пройдет с 17 по 19 июля в гостеприимном городе Псков. Вас ждет 3 дня замечательного праздника, прекрасная музыка, возможность обнять своих лучших друзей и, конечно, вкусная еда. Надеемся на хорошую погоду. Псков Дача Пати 2026. 7-й мотофестиваль. Ждем всех.
1: Подробности на странице фестиваля ВКонтакте. Женский ответ на моторадио.
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история.
4: Как это верно, Ватс?
5: Экстремальный автомобильный спорт.
6: Практики бездорожья. Пускай.
7: Единственная передача на радио «Умея вне дорог» оффроуд для всех. Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
8: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
9: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
10: Motor Radio. Rock music for bikers.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а можешь примерно поделиться очень грубо, какой вообще заработок? Очень, опять же, усредненно.
2: В общем, в целом, до 30% может быть. Но это не значит 30%, потому что все мотоциклы в любой стране, они покупаются на аукционе. Это не означает, что ты там за $1000 купишь. Ты можешь за него торговаться, может лететь в космос, и нет смысла его забирать, он станет дороже, чем у нас. Плюс надо брать риски. Ну, карго и все остальное, и таможня примерно можно просчитать, хотя бывает иногда приколы с таможней, то, что они считают, что это стоит дороже. Ну, не хотят таможить по инвойсу, или там каталог смотрит как-то криво на другую модель. Такое бывает. Но еще всегда надо учитывать то, что мотоцикл, который пришел, могут быть риски. Риски повреждений, что-то украсть, что-то снять, блоки даже могут снять. Вот, снимут мозги с мотоцикла, ты это не увидишь, пока он тебе на руки не придет. И в нашем отношения. Я считаю, что у нас очень хорошая статистика. Каждый десятый мотоцикл мы продаем в ноль, либо в маленький минус. Каждый десятый. Считаю, что очень удачно.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: ответственность клиента в первую очередь. Угу. Приезжают, вот если мы говорим, да, там, незатянутые рулевые подшипники, это опасно. Незатянутые болты на суппортах, это опасно.
1: А бывает хорошо, бывают обратные примеры.
0: Бывают обратные примеры, как перетянут.
1: Нет, а когда все хорошо?
0: Прям... Тоже все бывает. Все же мы люди. Что-то делаем хорошо, что-то бывает человеческий фактор.
2: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: All colors of rock. Real rock music.

Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и личного губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дон». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Примите меры.
3: Работаем по машине.
4: Дорожная обстановка.
5: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 338 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 12 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Дорожная обстановка.
5: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. В преддверии выходных госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за поведением детей во время летних школьных каникул, не допускать использования несовершеннолетними автомототранспортных средств до достижения ими соответствующего возраста и получения водительского удостоверения необходимой категории. Будьте внимательны и помните, жизнь и здоровье детей целиком зависит от каждого из вас. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Дорожная обстановка.
6: Возьми с собой Моторадио.

0: авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот июльский день в 1938 году маявшийся от безделья авиамеханик Даглас Карриган решил слетать из Нью-Йорка в Калифорнию. Объявив всем, что летит в Лос-Анджелес, он спустя 28 часов приземлился в Дублине, Ирландия. Единственным навигационным прибором на самолете был компас, который Карриган активно использовал, ориентируясь на другой конец стрелки. По возвращении в Америку Карриган был встречен как герой, но получил прозвище «Wrong Way Carrigan», что можно вольно перевести на русский как «Сусанин Карриган». С одной стороны, над Карриганом смеялись, а с другой... Дело в том, что вся эта история про другой конец магнитной стрелки, скорее всего, просто выдумка, чтобы уйти от ответственности за самовольный полет. Карриган несколько раз подавал заявку на одиночный полет через океан, но власти США ему ее не давали, не доверяя той этажерке, которую Карриган собрал своими собственными руками. В 1988 году летчик, которому был тогда 81 год, собрал свой старый самолет вновь и вновь поднял его в небо, устроив таким образом прощание с мечтой. Он мечтал стать знаменитым летчиком и стал им. Ну и что, что с таким смешным прозвищем? Дай бог каждому так исполнить свою мечту. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: То есть правильно ли я понимаю, что у вас вот этот ряд мотоциклов, 6 штук, они заправлены все под завязку, все чистые?
2: Совершенно
1: и если все будет соблюдаться клиентами, что они будут возвращать чистые и дозаправленные, то в этом состоянии они будут постоянно, да, ходить?
2: Все верно. Получается, ну, да? Понятно, что где-то какие-то могут быть нюансы, и мы, как сказать, мы не стоим в стороне. Если человек приехал, просто бывает, погода тоже вносит свои коррективы, да, человек поехал, откатался, вот тут мойка на соседней улице, но пока он с мойки доехал до нас, там немножко где-то там грязью закидало. Конечно, мы не будем стоять и говорить, что...
1: И бензина полбака съела через
2: дорогу. Ну, это уже вряд ли, да. Конечно, где-то мы будем все равно их загонять, еще приводить в порядок, восстанавливать внешнее состояние, если это будет требоваться, и, конечно же, следить прежде всего за техническим состоянием. Повторюсь, для нас цель, чтобы люди... Так же, как и с перевозками у нас, чтобы с прокатом люди уехали, получили то, зачем они поехали, удовольствие, кайф, отдых, классное времяпрепровождение, фотографии, видео, там, чтобы у них это осталось как классная память, и вернулись довольные. Вот наша цель.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
6: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за
8: день. Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин.
12: Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Ближе для Фрисбалка.
15: С вами Олег Капкаев.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это и
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога.
18: А дальше,
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
19: Моторадио, rocking you from St. Petersburg.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области проходит профилактическое мероприятие «Юный водитель». Цель данного мероприятия – повышение уровня правосознания несовершеннолетних участников дорожного движения и их родителей, недопущение управления транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими соответствующего права управления, а также стабилизацию обстановки с детским дорожно-транспортным травматизмом. Данное мероприятие продлится до 26 июля 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Сколько людей работает над фестивалем круглогодично? Ну, кроме вас и Алевтины.
2: У нас команда около 10 человек, так, которая работает круглый год. А на фестивале она увеличивается до 150 человек.
1: Есть уже вот одни и те же, кого вы привлекаете. То есть кого знаете уже, да?
2: Да, да, да. Ага. Очень слаженно. Я даже удивился. Ты помнишь, Саша, раньше у нас офис был на Петроградке, когда там мы сидели там. А сегодня настолько приятно. Сегодня у нас шикарные технические директора, музыкальный директор Олеся, возможно, ты знаешь, да. Когда я удивился, что какой-то третий, наверное, фестиваль мы сделали, ни разу не собираясь и не встречаясь.
1: То есть все уже знают,
2: все что делать. Все знают, что делать. Все увлечены этим. Все профессионалы высокого уровня. И это так легко. Вот, мне кажется, действительно можно экономить кучу времени, не обязательно в офисе сидеть. Но для меня это такая очень квинтэссенция хорошей команды.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Музыка на Моторадио.

0: Друзья, мы организаторы фестиваля «Псков Дача Пати» приглашаем вас на наш фестиваль, который пройдет с 17 по 19 июля в гостеприимном городе Псков. Вас ждет 3 дня замечательного праздника, прекрасная музыка, возможность обнять своих лучших друзей и, конечно, вкусная еда. Надеемся на хорошую погоду. Псков Дача Пати 2026. 7-й мотофестиваль. Ждем всех.
1: Подробности на странице фестиваля ВКонтакте.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Группа «Битлз» на Моторадио.
4: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
5: «Apple Jam».
6: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
7: Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот июльский день в 1938 году маявшийся от безделья авиамеханик Даглас Карриган решил слетать из Нью-Йорка в Калифорнию. Объявив всем, что летит в Лос-Анджелес, он спустя 28 часов приземлился в Дублине, Ирландия. Единственным навигационным прибором на самолете был компас, который Карриган активно использовал, ориентируясь на другой конец стрелки. По возвращении в Америку Карриган был встречен как герой, но получил прозвище «Wrong Way Carrigan», что можно вольно перевести на русский как «Сусанин Карриган». С одной стороны, над Карриганом смеялись, а с другой... Дело в том, что вся эта история про другой конец магнитной стрелки, скорее всего, просто выдумка, чтобы уйти от ответственности за самовольный полет. Карриган несколько раз подавал заявку на одиночный полет через океан, но власти США ему ее не давали, не доверяя той этажерке, которую Карриган собрал своими собственными руками. В 1988 году летчик, которому был тогда 81 год, собрал свой старый самолет вновь и вновь поднял его в небо, устроив таким образом прощание с мечтой. Он мечтал стать знаменитым летчиком и стал им. Ну и что, что с таким смешным прозвищем? Дай бог каждому так исполнить свою мечту. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Do you want a good music? Best.

0: Моторадио. Возьми с собой музыку.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Аналист финансовый ассоциатив.
3: Окно в Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Меломания». Сегодня мы, как всегда, беседуем с директором магазина «Аудиомания» на «Марата 40». Это Денис Берзиков. Денис, здравствуй.
1: Добрый день.
0: Сегодня у нас и чудесные музыкальные новые поступления на компакт-дисках и на виниловых пластинках. И, наверное, что-то еще про технику ты хочешь рассказать.
1: Да, конечно. Мы с тобой в прошлый раз начали разговор о компании Technics.
0: Да.
1: Такая у нас была, может быть, вводная небольшая лекция про то, чем занимается компания Technics. И отдельно мы поговорили о том, что они выпустили свою первую в истории активную акустическую систему, которая, в принципе, для бренда Technics в том виде, в котором он себя позиционирует, стоит не то чтобы очень дорого, хотя, конечно, в сравнении с другими активными акустическими системами, это такой уже прямо серьезный уровень, ну, такой уверенный хай-фай, скажем так. Вот, и то, что тоже, опять же, несколько от них необычно, они достаточно стильно выглядят, у них интересное такое, как бы, под велюр покрытие, и они в трех приятных глазу цветах, и сегодня мы поговорим о том, что можно с ними использовать в тех же самых трех цветах от компании Technics, но это будет в конце. А сейчас мы начнем, опять же, что называется, от татаро-монгольского ига. То есть, в целом, поговорим про виниловые проигрыватели Technics, с которых, собственно, все и начиналось в этой компании. И активно развивается по сей день. Напомню, что компания Technics, она в свое время была, входила в состав Panasonic. И, кстати, тоже интересное известие последних, ну, хорошо, не дней, но пары недель, то, что на нашем рынке, и в том числе в Аудиомании, можно заказать телевизор Panasonic. Они снова появились на нашем рынке, и при этом, кстати, стоимости больших диагоналей там не заоблачные, можно себе что-то подобрать. Уж я не знаю, привезем ли мы в ближайшее время Panasonic к нам на Марата 40, может, и привезем, посмотрим, как будет получаться. А возвращаясь к виниловым проигрывателям, напомню, что компания Technics начиналась, по сути, с винила, с винилового проигрывателя SP-10, который появился в 1970 году. И это был первый в мире проигрыватель с Direct Drive, то бишь с прямым приводом. Что интересно, Tonarm тогда продавался отдельно, и сам аппарат вообще задумывался как референсный моторный блок для студии и для вещания. Потом Technics идею развили в модели SL1200. Более компактная, удобная модель с интегрированным уже тонармом. И эта модель, она сделала вообще Direct Drive, да, то есть прямой вот привод, массово узнаваемым в мире. И вот эта вот серия SL1200, она получила достаточно длинную линейку, несколько поколений. Вот сейчас, например, есть диджейская вариация SL1200 проигрывателя, который уже имеет маркировку MK7, то есть уже в седьмом поколении. Я сегодня, честно говоря, очень долго разбирался в модельном ряду Technics и чуть голову не сломал, как у них все устроено, но благодаря современным технологиям я разобрался, и сегодня вам об этом рассказываю как раз. Потом, как мы помним, была пауза в 2010-х годах, когда Technics практически ушел с рынка, и он, соответственно, вернулся на рынок уже несколько в другом статусе. То есть, если до, так скажем, временного прекращения деятельности, Technics воспринимался как такой производитель массовых изделий для диджеев. Вот. А вернулся он уже на более серьезном, хай-файном, даже местами хай-эндном уровне с виниловыми проигрывателями, но как бы не оставив диджейский сегмент, но он стал тоже уже более солидного, серьезного уровня. Вот. И, соответственно, про другие продукты мы сегодня говорить не будем. Будем продолжать исключительно про виниловые проигрыватели и про то, что доступно в Аудиомании, что можно увидеть, послушать и приобрести. То, чего нету в Петербурге, но точно есть в Москве, так это, конечно, топовый проигрыватель Technics SL1000R, он стоит всего-навсего 2,5 миллиона.
0: Ого.
1: Да. Вот. И это модель...
0: Это самый дорогой.
1: Это самый дорогой, да, проигрыватель, который есть, ну, по крайней мере, у нас точно. Там еще просто проблема в том, что модели в разных странах еще могут называться по-другому. И поэтому как раз можно будет отличить, если кто-то, что называется, притащил Technics не, это самое, не, от, не официальным путем, да, каким-то серым, он будет иметь название, которое вы не найдете в аудиомании, например. Ну, в общем, я к чему, что SL1000R это такой прямой последователь первой же модели, да, вот которая была SP10, но тут уже все в порядке, установлен у него тонарм, по традиции для Technics он S-образный, 10-дюймовый, и стол, так называемый шасси, имеет основу алюминия и специального компаунда. Двигатель, тот самый, который обеспечивает нам этот прямой привод, он имеет сдвоенную электромагнитную систему, за счет чего удалось Technics'у радикально повысить плавность хода и практически полностью устранить любые вибрации. Для управления скоростью вращения пластинки в данной модели используется специальный внешний блок. То есть вот у тебя получается проигрыватель, и рядом с ним еще специальный внешний блок, вот, который все, так скажем, электронные функции в себе содержит. То есть ты можешь регулировать скорость, ну, выбирать нужную тебе скорость пластинки, то есть 33 1/3, 45, 78. И при этом можно еще осуществлять подстройку этой самой скорости электронным образом. У этого блока имеются кнопки переключения режима работы и OLED-дисплей, который показывает частоту вращения пластинки. Опорный диск этого проигрывателя, он тоже имеет очень сложную конструкцию. В нем используется латунная плита толщиной 10 мм, покрывающая сверху алюминиевый диск. А с нижней стороны опорного диска имеется специальное резиновое покрытие, и такая трехслойная структура обеспечивает практически полное гашение любых вибраций, что крайне необходимо, когда мы слушаем винил, используем проигрыватель виниловых пластинок. Что стоит отметить, что тонарм-то есть у этого проигрывателя, причем есть возможность его дооснастить еще двумя дополнительными тонармами, то есть сделать его трехтонармом. Угу. То есть, ну, разную длину, разную, соответственно, форму, да, то есть, чтобы он там не S-образный, а там прямой. Вот, то есть его еще можно, этот проигрыватель, что называется, усовершенствовать. Ну и в чем, опять же, сразу дается большой полет для фантазии, то, что этот проигрыватель не комплектуется головкой. То есть у него тонарм подразумевает установление хедшелла, он изначально настроен на заводе, то есть, ну, единственное, что только там, наверное, понадобится подстроить прижимную силу, потому что это зависит от того, какую головку вы выберете. В общем, такой недешевый, весьма хай-эндный, серьезный аппарат с прямым приводом предлагает Technics в качестве вот такого флагмана.
0: Ну, а теперь к музыке. Начнем, наверное, с Фрэнсиса Росси, да? Замечательного,
1: да,
0: бессменного, да, вокалиста, гитариста группы Status Quo, которую мне посчастливилось видеть живым на сцене, с живым тогда еще Риком Парфитом, вторым его напарником по группе. Замечательный дуэт у них был. Но теперь он остался один, ну, хотя кто-то из старых музыкантов тоже там есть, но мне это все напоминает старый добрый Status Quo.
1: При том, что он очень интересный, этот альбом получился, он не зря называется accidental, то бишь случайный. Uh-huh. То есть он возник не потому, что он был задуман, а в процессе каких-то вот таких, так скажем, студийных джемов. И за счет этого он получился очень живым, каким-то таким непринужденным, местами, может быть, даже чуть более тяжеловатым, что ли, чем традиционная музыка Status Quo. Чуть более хриплый голос Фрэнсиса Росси присутствует. В общем, по отзывам гораздо более приятная работа получилась, в отличие, может быть, от предыдущих сольников. Да и, на самом деле, предыдущий сольник-то был 7 лет назад. Поэтому послушаем не то, что старый добрый статус-кво, а вполне себе свежее дыхание статус-кво в сольном альбоме «Accidental» Фрэнсиса Росси.

0: Продолжается программа «Меломания». Напомним, что магазин «Аудиомания» находится на улице Марата, 40. Представлен активно во всех соцсетях, от сайта до сообщества ВКонтакте, ну и так далее.
1: Да, совершенно верно. И смотрите, следите, у нас происходят все время какие-то интересные акции.
0: Да.
1: Про одну из них я рассказывать не буду. Скажу только, что те, кто с аудиоманией давно и кто совершал дорогие покупки, посмотрите внимательно вашу почту. Там есть кое-что интересное. Вот. А для тех, кто просто интересуется хай-файной техникой и, кстати, даже виниловыми пластинками в том числе, сообщаю, что в связи с тем, что у нас случилась середина лета, жаркая пора. И в связи с этой жаркой порой у нас жаркие скидки. Аж до 70%. С 15 по 22 июля, всего неделю, у вас есть возможность что-нибудь эдакое себе приобрести у нас. Начиная от акустических систем. Или, может быть, заканчивая. А начиная с наушников. Или, опять же, виниловых пластинок. Некоторое количество винтажных шедевров можно приобрести по специальной акционной цене. Они все... Все эти позиции выложены в специальном разделе на сайте. Сразу практически в шапке есть ссылка на эту акцию. Не промахнетесь, посмотрите, наверняка себе найдете что-то интересное. Там помимо акустики, усилителей, наушников, пластинок, как я уже сказал, есть даже музыкальные инструменты. Там есть электрогитары, бас-гитары, ремешки для гитар. Да, поэтому там очень много всего интересного. Обратите внимание, сейчас можно пользоваться этим щедрым предложением. Вот, а мы продолжаем с Техниксом и с современной линейкой виниловых проигрывателей, которые представлены в Аудиомании. По-моему, кстати, в акцию эту жаркую они не попали. Там точно знаю, что есть виниловые проигрыватели от Clear Audio, которые тоже часть ассортимента Clear Audio представлена в Аудиомании эксклюзивно. Ну и, кстати, в принципе, стоит напомнить о том, что некоторые вещи, некоторые бренды, некоторые линейки действительно представлены в Аудиомании эксклюзивно. В частности, вот, например, такие симпатичные колонки Mission, такие тоже под старину немножко сделанные. Вот эта линейка Heritage, она эксклюзивно представлена в России именно Аудиомании. И на них тоже есть специальная скидочная цена в течение этих 7 дней. Вот. И снова возвращаемся к виниловым проигрывателям Technics. И, наконец-то, начинаем говорить про те самые SL1200 проигрыватели, которые сделали компанию Technics всемирно известной. И вот сейчас я буду рассказывать, как я разбирался, что же там такое у них накручено. Потому что SL1200 — это очень общее название, а большую роль играет то, что написано после этих цифр. Ну вот в данном случае после цифр 1200 стоит буква G, которая обозначает принадлежность этой модели к линейке Grand Class. Судя по названию, понятно, что все серьезно. Вот. И, значит, 1200 — это, как правило, модель в серебряном цвете. Есть еще модель 1210, и это то же самое, только черное. Вот, тоже я это сначала смотрел, открывал, думаю, что ж такое, как это понять-то, что же это есть? Вот, в итоге разобрался, и, значит, SL1200GR серебряная на данный момент, она стоит 599-990, и находится на пути в Москву, если я не ошибаюсь, и вот-вот придет. А уже в наличии есть черная 1210 модель. Она стоит сейчас чуть подешевле, даже 575-990. Что же это такое? Это современная интерпретация легендарной серии, рассчитанная на энтузиастов и тех, кто хочет классический SL1200 с новой механикой. Помимо этих двух моделей, есть еще даже вариант Master Edition, который стоит 799-990. И чем они отличаются, я, конечно, тоже скажу. Общее у этой модели в том, что это S-образный тонар 9 дюймов. Это четырехслойное шасси из алюминия, компаунда и резины. Это трехслойный опорный диск весом 3,6 килограмма. Вот только вот опорный диск 3,6 килограмма весит. Ну, то есть здесь, как во многих историях с акустическими системами, топовые наработки, они как бы спускаются вниз по линейке. То есть это вот такие характерные отличительные черты, которые есть у всех виниловых проигрывателей Technics, просто в зависимости от стоимости модели, там они где-то идут на какие-то компромиссы. Естественно, у этого проигрывателя прямой привод, электронная регулировка скорости, питч-контроль имеется. А это очень интересная штука. Я про нее не рассказал, когда мы говорили про флагман. Но это специальная регулировка скорости вращения пластинки, которая одновременно меняет и темп, и высоту тона записи. То есть это реализовано на этом проигрывателе, вот на 1200-м, в виде такого ползуночка, который позволяет изменить скорость вращения на плюс-минус 8 или 16%.
0: Это такая диджейская вещь?
1: В принципе, это да, эта штука в основном используется именно диджеями. И она позволяет диджею подогнать одну мелодию к другой, чтобы они были примерно, да, в одном темпе, и склейка, переход из одной мелодии в другую были максимально вот приятными на слух. Вот, то есть это такая тоже фишка Technics, которая всю историю с ними есть. Также на многих моделях с питч-контролем у Technics есть кнопка Reset, которая возвращает скорость к строго нейтральному значению в 0%. Естественно, еще раз повторюсь, у 1200-го проигрывателя прямой привод, и он использует электродвигатель, не имеющий железного сердечника. Благодаря такому техническому решению гарантируется минимальное количество шумов. То, вот, чего всегда боятся люди, когда заходит речь про прямой привод, что вот из-за двигателя будет шум, будут помехи, которые будут распространяться на звучание. Так вот, опорный диск еще благодаря этому двигателю, он вращается более плавно. Мотор этот оснащен двойным ротором, что позволяет значительно ослабить нагрузку на подшипники и таким образом еще уменьшить вибрации и обеспечить высокий крутящий момент. И, кстати, модели у них тоже оснащены специальным таким методом достаточно быстрого старта, что особенно важно, опять же, для диджейских вертушек. Вообще, управление этим электромотором, оно осуществляется с помощью высокоточной системы, которая разрабатывалась, не поверишь, для блюра и проигрывателей. То есть, вот как раз она и обеспечивает вот эту вот быструю раскрутку диска и повышает стабильность его вращения. Знаешь, как удивительно, да, сплетаются технологии? Опорный диск, как я уже упомянул, делается по тому же принципу, что и у топового проигрывателя, то есть он состоит из такого компаунда из трех материалов: латунь, алюминий и снизу резиновый демпфер. Благодаря этому достигается высокая жесткость, мы справляемся с лишними резонансами и вибрациями, и при этом надо отметить, что масса диска вот этой современной модели, она в два раза превышает тот вес, который был у очень известной модели пятого поколения 1200-го проигрывателя. В процессе сборки этого проигрывателя опорный диск проходит процесс балансировки, как колеса у машины, который выполняется с использованием специализированного высокоточного оборудования, на что указывает прикрепленный к нему специальный стикер Balanced. Композитный корпус модели состоит из четырех слоев. Специально обработанная алюминиевая пластина толщиной в сантиметр, слой литого алюминия, прослойка из BMC, это такой специальный объемный ламинированный компаунд, и толстая подложка из резины, устраняющая резонансы и вибрации. Master Edition, про которую я упомянул в начале рассказа об этой модели, это ограниченная серия этого проигрывателя, которая имеет специально изобретенные, специально усовершенствованные элементы конструкции. А конкретно усовершенствована моторная электронная часть. Добавили Sigma Delta Drive технологию, которая помогает контролировать этот мотор еще лучше. Доработан сам этот мотор прямого привода, который не содержит железный сердечник. Улучшено питание, ну и дизайн сделан более праздничным, лимитированным. Некоторые детали специально покрыты позолотой. В общем, красота неимоверная. Цены немалой. Соответственно, Technics изобретал дальше модели, которые были бы более доступными. И такая тоже есть даже в линейке Grand Class. Ну, это, скажем, самая доступная модель в линейке Grand Class. Это SL1300. Стоимость этого проигрывателя на данный момент 449 990. В принципе, он унаследовал практически все технологии из 1200 модели. Но, например, опорный диск там в два раза получается легче, чем у 1200-го. Также он отличается визуально тем, что он более такой, что называется, хай-файный, привычный. На нем как раз отсутствует вот этот вот пич-контроль. То есть он не рассчитан для диджейских развлечений, но все остальное привычное, то бишь прямой привод, S-образный тонарм, все это остается в наличии. И, кстати, как у 1200-го, так и у 1300-го у них тоже в комплекте не идет головка, соответственно, вы можете подобрать по собственному желанию. Есть еще один еще более доступный хай-файный именно проигрыватель SL1500. Он стоит уже 179 990. И это прям прекрасный такой старт для тех, кто уже серьезно увлекается винилом, решил сменить, не знаю, какой-нибудь свой проигрыватель с пасиковым приводом и приобщиться к вот этой вот замечательной традиции Technics и слушать винил в отличном качестве на, можно сказать, легендарных проигрывателях винила. Что у него? У него чуть более простая конструкция, тоже комбинированный материал стола используется, там плита из ABS, которая усилена стекловолокном. У него тоже есть свои фишечки. Этот стол установлен на специальные демпфирующие опоры, которые резиновые, а внутри там находится пружина, чтобы все резонансы ненужные погашать. В этом проигрывателе используются электронные изменения скорости вращения пластинки, тоже возможны разные режимы воспроизведения. Ну, естественно, там тоже S-образный тонарм, прямой привод, то есть отличный вход в Technics, и этот проигрыватель уже скомплектован даже головкой звукоснимателя, MM-головкой Artaphone 2M Red. Очень хорошей головой, которая в своем классе, наверное, является одной из лучших. Полгода назад это был вот именно такой хай-файный вход в Technics. До этого была модель, по-моему, сотая или что-то такое, ее сейчас больше не выпускают, которая была еще подешевле. Но это было начало. А после очередной музыкальной паузы я расскажу про новый проигрыватель Technics, который теперь позволяет еще большему количеству любителей винила приобщиться к тем, кто слушает винил на проигрывателях Technics.
0: У нас тут в плане музыки At the Gates на компакт-диске, правда, не на виниле.
1: Он на виниле тоже есть, тоже безусловно, есть? Да. И это альбом, который называется The Ghost of a Future Dead. И у него очень, так скажем, непростая история, что, по сути, помимо того, что это очередной студийный альбом известных шведских металлистов, это, по сути, получился еще и посмертный альбом вокалиста группы Томаса Линдберга, который успел записать все вокальные партии свои, до своей кончины в 2025 году. Он, к сожалению,

0: Продолжается программа «Меломания» с магазином «Аудиомания». Итак, «Техникс», виниловые проигрыватели. Что еще осталось интересного?
1: Они и остались. Ну, собственно говоря, та самая 1210-я модель еще есть, которая МК-7. Это именно диджейский вариант 1200-го проигрывателя и доступный. То есть он стоит 159 990. Это вот тем диджеям, которые хотят приобщиться тоже к миру Техникса, начать свою активную деятельность с этими проигрывателями. Вот он, что называется, must have. Он, естественно, с пич-контролем, с прямым приводом, ну вот все-все-все-все, о чем мы говорили до этого. Но самое главное, о чем хотел рассказать-то сегодня, о том, что Техникс выпустил по своим меркам бюджетную модель, которая называется SL40CBT, и стоит она 99 990, то есть без 10 рублей, 100 тысяч. И это очень современная, более, так скажем, компактная модель именно для домашнего использования с новыми технологиями, например, с такими как Bluetooth. То есть неожиданно Техникс тоже приобщился к этому миру, и она как раз сделана даже в трех цветах. Это черный, серый и терракотовый коричневый, аккурат в те цвета, в которых выпущены активные акустические системы Техникс, о которых мы говорили с тобой в прошлый раз. Ну, естественно, так как это современный и, по идее, недорогой проигрыватель, то он должен иметь в себе все, что нужно начинающему меломану. То есть, понятное дело, что он точно идет с тонармом. Он точно идет с головкой. В данном случае это аудиотехника ВМ-95, которую, кстати, если вы захотите, можно поменять и поставить что-то более серьезное со временем. И все технологии, которые используются в Техниксе, в нем есть. Понятное дело, что в меньших количествах. То есть, понятное дело, что это не четырехслойный стол, что это не такой тяжелый опорный диск. Но все вот эти вот технологии, они в том или ином виде присутствуют. Естественно, это прямой привод, это S-образный тонарм. И теперь это еще и Bluetooth версии 5.4 с кодеками Qualcomm IPTX адаптивным. То есть, в принципе, можно даже беспроводным образом передавать звук с виниловой пластины.

0: все-таки в приемлемом качестве, скажем так. Потому что, ну, в принципе, передача звука виниловой пластинки на колонке, например, ну, не знаю, такое себе, честно говоря, на мой вкус мероприятие. Я могу понять там, допустим, на наушники, да, когда вы, что называется, не хотите... Или там у вас нету колонок, да, как бы есть только наушники, и в данном случае, чтобы слушать винил, вот, вот такая только возможность есть, да. Или там нет усилителя, куда можно включить наушники проводным образом. Почему бы и нет? Тем более, что здесь уже неплохой используется протокол Bluetooth, то есть качество будет неплохое. Ну и, соответственно, подключить его можно вполне себе стандартным образом. У него есть встроенный фонокорректор, причем сделанный не абы как, а даже с отдельным питанием. То есть там у него отведено отдельное питание на фонокорректор. В общем, классная очень модель. Очень привлекательная внешне, достаточно привлекательная для Technics по цене. Она представлена у нас в салоне на Марата 40. Приходите, посмотрите, послушайте и приобретайте, приобщайтесь к прекрасному аналоговому звуку при помощи виниловых проигрывателей Technics. Покупайте пластинки к ним. Вот, например, пластинку Slash'а.
1: Ой, когда вышел первый сингл, где Slash играет вместе и поет Брайан Джонсон из группы AC/DC, старый такой блюзовый стандарт, я просто была в таком восторге, что с большим нетерпением ждала выхода этой пластинки. Она не разочаровала. Тут разные гости, Бет Харт в том числе на вокале присутствует. По-моему, очень хорошая запись.
0: Ну, тут, в принципе, Slash, можно сказать, так немножко от своего хард-рок-образа отошел.
1: Да, да.
0: Это такой, скорее, блюзовый альбом. Он показал свои корни, любовь к старому чикагскому блюзу.
1: Какой тяжелый.
0: Блюз-року. Так он тройной. Там целых три пластинки, да. Поэтому слушайте хорошую музыку.
1: Это... Действительно прекрасная музыка, от всей души рекомендую, как всем поклонникам Slash'а в его более тяжелом воплощении, так и всем любителям блюза как такового, классического, которые нисколько не будут оскорблены таким прочтением этого материала. Ну что ж, тогда на сегодня все. Это была программа «Меломания». Заезжайте на Марата 40 в магазин «Аудиомания». С вами был Денис Бердиков, директор магазина, и я, Александра Ромашова. До встречи в эфире.
0: Спасибо за внимание.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 338 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 12 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. Your lifestyle.

0: Моторадио представляет Саундчек.
1: Привет, ребята! Вы на волне радиостанции Моторадио в эфирной студии, как обычно, по пятницам. В это время Александр Цыпин, и мы с вами, как всегда, послушаем музыку, которая появилась за последнюю неделю. За последние 7 календарных дней, как всегда, набор у нас получился из 25 треков. Будем слушать их кусочками и пытаться понять, куда же, в каких направлениях девиации в мире рок-музыки на этой неделе были. Хотя основной мейнстрим, скажу, ужасное слово, сохраняется, я надеюсь, как всегда.

Американская металкор команда из города Стрентон, штат Пенсильвания, на волне моторадио открыла музыкальный час. Называется группа Motionless in White. Как сообщается, название группы взято из песни Motionless and White группы 18 Visions. Ну, не знаю, возможно. Музыкантов пятеро. На вокале, вот в данном конкретном случае, Кори Тейлор, такой вокалист, а штатный вокалист у них Рики Хоррор Олсон, он же и на гитаре. Вы слушаете, напомню, Моторадио и первый блок программы, традиционно состоящий из музыки тяжкой, которая, ну, я думаю, однозначно бодрит нас всех.

это канадская команда, примерно в таком же формате работающая. Отмечается особо техничные гитары, как пишет интернет, и фанатский корпус этих музыкантов. Группа ранее, оказывается, называлась по-другому Happy Go Lucky, но позже сменила название на текущее Protest the Hero. На волне моторадио, 2026 год, трек Grandfather X на нашей волне. И еще один тяжкий трек от группы Cryptid Roots.

это музыканты из штата Юта, Соединенные Штаты Америки. В 2023, в не очень далеком году, группа появилась. Музыканты описывают свое творчество как смесь, как они считают, направлений самых разных тяжелой музыки, от мелодик дэт-металла до трэша. Но пускай, так сказать, мы только радуемся. Четыре музыканта здесь, в этом коллективе. Трек называется Shattered Illusions, а группа Cryptid Roots. На моторадио Blues далее у нас четвертым треком «Успокоит наши души».

блюз, конечно, относительный, но можно и так его назвать. Тем более название группы из Blues Coalition. Композиция Go на Моторадио. И, друзья мои, быстренько скажу, что сегодня ждет нас Nickelback, новейший сингл. То же самое, в смысле новейшести, Accept, Marilyn Manson, Tesla. В общем, Steelheart, да. Ребята у нас тут есть сегодня в подборке. Весьма неплохие.

Ну и, конечно, к сожалению, к большому нельзя не отметить, что не стало нашего друга Игоря Марона, который вел программу у нас на радиостанции Моторадио, которая называлась «Создатели», была посвящена продюсерам и разным группам. И, в общем, тяжкая болезнь победила. Игорь ушел от нас, что, конечно, крайне печально. Но жизнь продолжается, друзья мои, и мы идем далее по нашей передаче. Соболезнуем, конечно, всем сопричастным, но что поделать.

Итальянская команда Genus Origines Dei. DI. Итальянская группа, работающая в стиле симфонического мертвого death metal. Металл из города Крема, Италия. 2011 год, дата основания коллектива. Название группы часто сокращают год. Ну, с точками, естественно. Трек от них Awakening на волне радиостанции Моторадио. И вообще сегодня у нас такой тяжеловатый получается набор композиций. Ну, впрочем, посмотрим, насколько это подойдет, так сказать, к нашему, в общем-то, заявленному и всем известному формату нашей радиостанции.

Вот такие тревожные рифы от группы Black Odyssey. Композиция «Касурия» на моторадио. Греческая команда из города Афин, работающая в классическом хэви. Но 2026 год коллектив, в общем, встретил новым альбомом, трек с которого под названием «Касурия», я уже говорил, да. А сама пластинка называется так же, как и группа Black Odyssey. Движемся вперед. Команда под названием Electric Mob следующим треком идет в списке сегодняшнего трек-листа. Композиция «Saddest Funk Ever».

Бразильская команда Electric Mob, как считается, одна из самых современных и интересных рок-групп Бразилии, которая играет вот такой энергичный хард-рок. Это, опять-таки, я пытаюсь читать с английского, как всегда, получается так себе. Но, тем не менее, тут понятные вещи. Влияние классик рока 70-х, харда 80-х и так далее. Группа базируется в городе Куритиба в далекой Бразилии. Здесь трое музыкантов. Ренан Зонта на вокале. И два музыканта. Бен Хюр on Water, это гитара. И Мэтьюс Цестаро на ударных. Ну и остальное, видимо, сессионные товарищи, наверное. Далее группа Aviable, да, с композицией «Танцы с монстрами».

что-то пугают нас сегодня музыканты своим тяжким таким музыкальным подходом к рок-музыке. Но, с другой стороны, все-таки такая хардовая получается передача, как я вижу. Группа Imperium далее у нас с композицией «Неостановимый» – «Unstoppable» на Моторадио. Хорошая музыка. И все это, конечно, новинки, стоит ли об этом напоминать.

вот потихонечку так мы подобрались к музыкантам именитым, которые всегда расставляются мною в серединке трек-листа. Новый сингл «Rattle the Cage» от группы Nickelback на Моторадио. Давайте насладимся.

по-моему, весьма неплохой, как всегда, в преддверии очередного альбома, наверняка. Ну и отметим, что все-таки вот, я не знаю, мне кажется, что сразу слышен класс коллектива, когда слышишь вот подобное сведение, вокал, ну и вообще вот, вот все-таки ребятам начинающим очень бы хотелось, конечно, посоветовать хорошего звука режиссера, продюсера и тому подобное. Итак, Nickelback сменяет его несравненный Accept.

0: сегодня.
1: Ну, что здесь сказать? Это, конечно, не новая группа Accept, а самая настоящая старая. А версия, спешл-версия классического хита группы Accept «Balls to the Wall», которая вышла как раз в эти дни, в июле 2026 года, с участием Роба Хелфорда, ну, понятное дело, из Judas Priest, мы все их знаем. Матиас Джобс, гитара, это у нас Scorpions, Рекс Браун на бас-гитаре, группа Пантера, и Джейсон Булт, это барабаны из команды Bullet for My Valentine. Ну, в общем, 83-й год, 1900, если кто помнит, одноименный альбом стал культовым для любителей и поклонников жанра, а это все вы и все мы. Ну и еще один товарищ, известный многим, всеми нелюбимый и ненавидимый, Мэрилин Мэнсон с композицией «Exit Wound».

Ну, каково вам? Exit Wound называется новый трек. Видимо, тоже в преддверии следующих каких-то произведений этого замечательного музыканта. На очереди у нас следующий загадочный объект. Давайте и здесь попробуем понять, жив ли рок-н-ролл. Ну, ответ известен, да.

ну вот начинающие молодые любители рок-музыки спросят, а что это за такие дяденьки, такие немножко нудные в начале и такие оторванные далее. Это группа Anthrax, друзья мои, и новейший сингл The Age of Perfection. Второй сингл с нового альбома, который выйдет у группы 18 сентября текущего года. Это будет первый полноценный студийный релиз за 10 лет после предыдущего великого альбома For All Kings 2016 года. Ну а песню эту один из музыкантов, лидер группы Скотт Йен, назвал, как он сказал, цитата, «возможно, лучшая песня, которую Anthrax когда-либо написали».

ну и так далее. Да, кстати, насчет «Далее». «Далее» — группа «Тесла». Замечательный альбом, наконец-то вышел. Синглы у нас играли вовсю. И вот и полноформатная пластинка. Слушаем с нее трек «Night Moves». Релиз сегодняшний день.

0: far off, I sat and wondered. Started humming a song from 1962.
1: В общем, для ясности, целая пластинка получилась у группы Tesla, вся из каверов. И вот эта свежая перепевка легендарной песни Боба Сегера с пластинки Homage, который, ну, я имею в виду с пластинки новой, пластинка группы Tesla называется Homage 2026 год, текущая неделя, как я уже и говорил, да. Ну, а трек Night Moves как раз и является треком в основе своей Боба Сегера. Идем вперед. Неизвестная никому группа Rock Justic. Ну, известная, неизвестная, не знаю, а Дора на вокале вообще-то.

Ну, конкретно здесь сомнительно, чтобы здесь была Дора. Вообще, это небольшой буквально такой даже EP не назвать релиз. Буквально 3 или 4 композиции, сейчас вот не найду так быстро. На одном из треков, который в этом релизе, который называется First in Line, вот там как раз Дора подпевает. А вообще, это международный hard and heavy проект, который в этом же году и был основан. И основан вокалисткой бельгийской по имени Мэгги Лейтон, известна по Nightmare и Beautiful Scene. Вот такие проекты, в которых она работала. Он вообще очень неплохой оказался весь. Женский вокал вообще вещь такая, такая очень на любителя. Но здесь прямо что Дора, что вот эта самая милая. Хотя, конечно, такая девушка на фотографии так и такая строгая. Ну, не суть важно. В общем, отметим про себя, что есть у нас и такая музыка на этой неделе. Далее Райан Блуварс Ньюман на волне моторадио, опять же с кавером, который называется Texas Flood. И известен он вам всем по одному знаменитому гитаристу. Ну, для тех, кто не знает, Стив Рэй Вон когда-то записал этот чудеснейший хит, и кто его только не перепел.

отметим замечательную гитарную технику. Музыканта зовут Райан. Кликуха Blue Wars. Кавычки закрываются. Ньюман. Откуда человек? Неизвестно. И еще один кавер. Without You. Кто только не спел. Вот вам и Steelheart.

Ну, в общем, наизусть известная композиция. Группа Steelheart, Without You. Вот не отходят все-таки музыканты от классических произведений из мира рок-музыки. Бежим далее. Группа Restless с композицией Prophecy of House. Я напомню, что наши передачи все присутствуют в формате подкастов. Подписывайтесь, найти наши подкасты очень легко. Набираете Моторадио. Подкасты прямо вот на любом языке, в любом поисковике. И обязательно попадете куда нужно. Чем удобно, подкаст можно, приложение огромное количество на все платформы. Масса бесплатных приложений для прослушивания. Очень удобно всегда. Нажал на паузу или опять включил, или отписался, подписался. В общем, что угодно. Ну, реально удобно. Ну и что? Ну и хорошая технология, ребята. Который раз хочу отметить, что слушать в формате подкастов просто здорово. И молодцы те, кто придумали эту гениальную идею. И Моторадио там вовсю присутствует.

и флаг им в руки. Группа Restless. Не знаю я такого коллектива, но композиция бодрая и по праву попадает в трек-лист программы Soundcheck. Еще одни тоже шумные ребята — Smoking Snakes, то есть копченые змейки, с композицией Screaming for Me.

Молодая шведская группа «Волосатая Smoking Snakes» из города Гетеборг, играющая как раз в формате вот такого глэма в лучших традициях 80-х. Новый альбом, пока и единственный, называется «All Lights On», то есть весь свет включаем. А трек с него «Screaming for More» мы с вами и послушали. Всякий разный формат у нас тут помещается. Иногда бывает развеселая танцевальная музыка от проекта вот такого. Называется он «Neo».

Ну, в общем, в чем тут дело? Это сингл музыканта, которого зовут на самом деле Шафер Смит, но у него прозвище Не, черточка, Йо. То есть вот такой вот трек называется «Hate Me Now». Ну, мы не будем переводить и тем более делать то, что обозначает перевод этого слова. Относимся хорошо, тепло и так далее. Следующая группа носит смешное название «Hey Gringo». Композиция «Long Time Coming», то бишь «Времена грядут».

не могу не похвалить команду. Прямо хороший коллектив из далекой Австралии, из города Мельбурн. В формате блюза работают ребята. И такого рутового рока, корневого, можно сказать. Композиция «Long Time Coming». Новейший хит, опять же, ну, как по моим оценкам, хитовая вещица с нового альбома этого же коллектива. Ну вот ускоряемся, чтобы успеть, согласно задуманному, коллектив «Mitch and the Blues Busters».

отмечаем еще один трек в хорошем, таком легком относительно блюз-роке. Mitch and the Bluesbusters на волне Моторадио. Композиция Bottomless Pinned Blues, то бишь блюз без кнопочки. Канадская команда из провинции Квебек, город Монреаль. И предпоследним треком пошла у нас композиция от проекта Shadow of Soul. Трек называется Prison of Endure.

Ну и этим ребятам тоже скажем большое спасибо за новинки этой недели. Итальянская мелодик heavy power metal группа Shadow of Soul. Какое красивое слово Shadow. Трек входит в альбом в новейший, соответственно, и мне кажется, тоже вполне себе достойно попадает прямо туда, куда нужно, то бишь в нашу программу Soundcheck, которая выходит каждую пятницу на волне радиостанции Моторадио. Так что, друзья мои, слушайте в прямом эфире или в подкастах, или в повторах у нас на нашей частоте, в общем, как угодно. Ну а мы с вами будем прощаться до следующей пятницы и завершим сегодняшний эфир треком от Джея Джонсона. Так, это что тут у нас? Мистер Джоди, по-другому можно его назвать. I Never Take a Day Off, так называется трек. Ну и прощаюсь я с вами до следующей пятницы. Счастливо!

0: Всем доброго дня. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В нашей пятничной гостиной сегодня замечательные гости. Великолепная Александра Петелина. Саша, здравствуйте, добрый день.
1: Приветствую.
0: И, ну, чуть менее, конечно, я не могу просто сказать, что вы на равных, потому что мужчина всегда ущемлен.
1: Чуть менее
0: очаровательный. Да, да, Дмитрий Миронов, да, как-то и тем более терминологию такую к человеку в жилетке, да, так стрёмно. Да. Но в любом случае, хорошие люди, давайте вот так сформулируем, в эфирной студии. И сегодня мы поговорим о мото-джимхане, естественно, потому как Александра у нас гуру, главный человек по этому делу в Петербурге, Ленинградской области, в северо-западном регионе, и в Скандинавии, и так далее. Ну и начнем с того, с заявленного тезиса, что мото-джимхана у нас бывает как гражданская, так и спортивная. И многие, честно говоря, мне кажется, этого не очень понимают, как это так. И, расскажи нам, Саша, что это все обозначает и как ее разделить, эту джимхану?
1: Саш, спасибо за приглашение. Я с удовольствием каждый раз приезжаю в твою студию. Про джимхану могу рассказывать долго и качественно, и со всех сторон, и во всех аспектах. И джимханой, собственно, занимаемся мы давно, продвигаем эту культуру вообще в Питере. Это про управление мотоциклом, да? А управлять мотоциклом можно и на дорогах общего пользования, и катать ее как спорт, да? То есть катать это все как Министерство спорта, да, как официальная спортивная дисциплина. И в этом году у нас доступны даже кандидаты в мастера спорта по... Причем не по мото-джимхане, а как бы в дисциплине мото-джимхана вообще по мотоспорту. То есть мы серьезно развиваемся и двигаемся в этом направлении. И катать можно как по гражданке, то есть когда человек приезжает на обычном мотоцикле и хочет повысить навыки управления мотоциклом, так и идет серьезный спорт, то есть уже катит на площадку и тренируется до седьмого пота. Да, и, собственно, именно об этом могу рассказать, потому что я могу быть проводником и в ту, и в другую сторону, по сути.
0: Можно я глупые вопросы позадаю?
1: Любые.
0: Ну вот смотри, вот то, что я, несмотря на многочисленные эфиры с автомобильными нашими коллегами, никак не могу все-таки понять. Мне кажется, что есть виды спорта внятные и понятные для оценки достижения. Ну, например, 100-метровка, да? Вот все бегут, есть фотофиниш, все понятно. А есть такие вот, особенно этим грешат всякие оффроуд, вот эти автомобили, вот эти, знаешь, чудовищные, очень некрасивые Нивы с такими там этими трубами, когда он утонет на 5 метров туда, в торфяное болото, чтобы дышать можно было.
1: А судьи вот эти... оценивают красоту утопления в данном случае чудовищного автомобиля?
0: Вот-вот, мы не знаем даже, как они оценивают. Они вот говорят так туманно, что ну вот есть...
1: Утонул
0: как бы...
1: красиво, значит, есть... вышибал.
0: Ну да, но вот есть этап, и нужно по нему пройти. И когда ты задаешь вопрос, а как же так? Вот есть машина, маленький там какой-нибудь Suzuki Jimny, у которого полный привод тоже, он в классе Нивы. И вот как? Ну все-таки, это же все-таки машины немножко разные, и что-то получше, что-то похуже. Ну как можно? Даже два одинаковых прекрасных пилота все равно в силу того, что они на разных сидят.
1: Я знаю, о чем ты.
0: Я хочу спросить, да, что на разных мотоциклах приезжают люди, соревнуются на своих мотоциклах, а они тоже все разные, и как можно здесь оценивать, от чего отталкиваться, когда нет вот, ну, просто наглядного...
1: Наглядно абсолютно есть и абсолютно точно.
0: Это был крик души.
1: Это понятно. Есть абсолютно точно, совершенно четкая фиксация результата, потому что мы все едем под телеметрию. Более того, это оценивается до сотых долей секунды. Да, это результат с точностью до сотых долей секунды. Насчет мотоцикла большого, маленького, там, да, это не художественная гимнастика. Мы не оцениваем красоту пилота, да, мы не оцениваем, как он красиво ездит и красиво рассекает.
0: Это опять в сторону уходишь.
1: А для всех остальных это скилл пилота. Да, это навык, это то, что человек может показать.
0: Вопрос.
1: На мотоцикле.
0: Вопрос. Едете змейку.
1: Да.
0: Один едет на маленьком каком-нибудь, да, который нормально рулится, и такой
1: открою
0: раз и проехал.
1: Открою,
0: а другой
1: страшный...
0: едет на спорте, который
1: открою,
0: вообще не рулится.
1: Открою страшный секрет. Ну? Весь вопрос всего лишь в прокладке между рулем и сиденьем. Все
0: это красивые слова. В реальности, технически, но спортбайк, ты видела, на какой он угол поворачивает? Ну вообще, вот как он может проехать между вот этими колышками вашими, в отличие от обыкновенного нормального там какого-нибудь.
1: Очень просто. Когда есть хороший архитектор, который ставит качественную трассу джимханы, то он ставит в расчете на те мотоциклы, которые будут участвовать, да,
0: то
1: на
0: есть,
1: все.
0: Прекрасно.
1: И трасса получается адаптированная настолько,
0: то
1: что и спортбайк
0: есть.
1: Там проедет, и круизер большой
0: вот
1: проедет, и питбайк проедет. И определяться будет скиллом пилота. Поэтому нет, я буду стоять.
0: Нет, у тебя отдельная змейка для спортов, отдельная змейка для харлеев, отдельная.
1: Нет, это общая трасса. Но, например, какой-то большекубатурный мотоцикл, да, он проиграет на змейке, потому что
0: из-за размера. Ну, конечно,
1: совершенно верно. Но, например, выиграет и унизит какую-нибудь малолитражку, да, на каком-нибудь скоростном элементе, потому что у него просто бодрее открывается газ, если пилот обладает нужным скиллом.
0: Давай спросим Диму хоть что-нибудь, он сидит, молчит. Дима.
1: А Дима участвует и поддерживает все эти мероприятия.
2: Я сразу скажу, да, я, конечно, не катаю, хотя, конечно, у меня планы есть.
1: Спорт не катаешь, а гражданку, да, вполне.
2: Да, гражданку, да, катаю. Но, конечно, мы всегда поддерживаем уважаемую нашу Александру Петелину.
0: А мы тоже поддерживаем, да.
2: Да, вот всячески. Все как можем, только поддерживаем. Я просто на своем примере могу сказать только по гражданке, как говорится, не по спорту. По гражданке, конечно, вот езда людей, которые занимаются мотожимханой, вот как у нас же есть проект мотоадаптация, который я там периодически рекламирую в своих там анонсах, чтобы люди приходили для новичков. Так вот, надо сказать, что наши новички, когда приходят в мотоджимхану, занимаются там вот Александры, например, они, часть из них вообще влюбляются в мотоджимхану, вообще там остаются уже. Я бы сказал, что слишком долго остаются. Вот. Но некоторые из них, которые не остаются прям там жить, то они ездят по дорогам общего пользования просто великолепно. Вот на самом деле в течение одного сезона, начиная вот с лекций, вот адаптации, которые идут у нас в межсезонье, и начиная вот началом сезона, там чуть-чуть, когда приходит летом, уже за этот период времени видно, как люди начинают ездить хорошо. По гражданке. Вот это прямо вот видно даже.
0: Мы тут говорили про разные кубатуры.
2: Вот
0: про
2: я сейчас скажу.
1: Дима как раз сказал про это и говорит. Что независимо от кубатуры.
2: Так вот, к нам приходят, естественно, люди с разными мотоциклами совершенно. Ну, то есть это же новички, там кому-то вот такой нравится, кому-то секой нравится. У нас там разные бывают. Там, у нас там есть девушка на Харлее, есть там мужчина на маленьком мотоциклике таком. Ну, в общем, они все на разных байках. Но вот когда они приезжают заниматься мотоджимханой, они на самом деле вот ровно на своем байке, несмотря на все вот их отличия сильные в кубатуре, там, в том, что у них одних спортбайк, другой, у других круизер, они все едут приблизительно одинаково. Вот в чем штука прикольная. То есть получается, что несмотря на разность классов мотоциклов, несмотря на разность мощности, они показывают результаты, ну вот как бы приблизительно вот.
0: То есть
2: вот,
0: погоди, ты хочешь сказать, что все-таки нет зависимости, да?
2: Я не углядел. Серьезно, для меня это тоже загадка.
0: Ну один мотоцикл длинный, другой там покороче,
2: правильно?
0: Который короче, ему легче. Ну правильно проехать?
2: А вот тут-то как раз вся фишка и кроется. Это то, о чем говорила Александра. На самом деле разные мотоциклы. Если трасса для них построена определенным образом, то они в сумме дают приблизительно один и тот же результат. Ну, как это добиться, это нужно...
1: Ну, это хороший архитектор, это хороший, но зависит архитектор, это действительно трасс. От скилла пилота по большей части.
2: А скилл, так как у них приблизительно одинаково поднимается, то вот и получается, что к нам приезжает один человек на спортбайке, другой на круизере, они ходят на ездят на мотоджимхану и показывают приблизительно один и тот же результат. Хотя
0: тогда получается, если один и тот же результат, но на одном мотоцикле его труднее выполнить, а на другом легче, нет, то получается тот, у которого труднее, тот круче по опыту получается.
1: Нет,
0: да?
1: Не труднее, это, нет? Это миф. Мотоцикл имеет значение уже, когда мы идем в серьезный спорт и в абсолют, и в про-класс. Там нужны более подготовленные мотоциклы, адаптированные под этот вид спорта, именно как спорт. Если мы говорим про гражданскую мотоджимхану, про то, как, что говорит Дима, повышение навыка для обычных мотоциклистов, то тип мотоцикла не имеет практически значения. И там нет такого, что на одном легче, на другом тяжелее. Есть маленькие отличия. Отличия, например, на спортбайке из-за того, что низкие клепоны, райдер часто ложится на руль, да, опирается на руль. Это сложность мотоцикла, да, но она не абсолютная. Если человек контролирует себя достаточно, чтобы на руле не лежать, он будет также прекрасно ездить на нем, как на обычном дорожнике.
0: Ну вот смотрим на видео, да, предоставленное тобой, да,
1: соревнования.
0: И вот мы видим кучу вот этих вот пластмассовых этих надолбов противотанковых вот этих вот.
1: Это называется дорожный конус, Саша.
0: Хорошо, да.
2: А мне Сашин термин понравился.
1: Надолбы противотанковые, отличная штука.
0: И вот как здесь пройти-то сложно?
1: Нет, говоря уже проехать. Нет, это кажется. Вот это на самом деле видеозаписи с наших соревнований, которые прошли в июне этого Егора Драйв. Это огромная совершенно площадка, очень скоростная трасса. И там у нас участвовали как круизеры, так и маленькие питбайки, да, и всякие разные мотоциклы. И на подиуме, кстати, стояли не абсолютно крошечные мотики, которые, как казалось бы, должны быть в приоритете, да. А в общем, стояли мотики достаточно серьезные, дорожники.
0: Слушай, ну раз уже затронули вот это соревнование, которое было, это был спорт.
1: Да.
0: Это было прямо вот такое.
1: Это спорт, но в этом спорте тоже имеет место быть новички. И там есть новичковые классы, и мы всегда проводим соревнования.
0: А так, допускаются человек... в разные люди, в разных группах.
1: Допускаются,
0: да,
1: как,
0: да?
1: Все желающие. Более того, у меня люди, даже закончившие мотошколу, через неделю после мотошколы приходят на соревнования и в своем классе, в общем-то, могут получить призы и встать на тумбочку. Да, это класс новички. Класс новички, класс любители. Дальше уже спортсмены, про и так далее. Вот, пожалуйста, шадовка большая.
0: Я не понимаю, как вот это, как он так едет?
1: Это скилл пилота, делание в мотоцикле.
2: Да, Леша, причем
1: Леша отлично едет.
0: И не,
1: да,
0: падает, смотри.
2: Причем, да, я вот хочу сказать, что этих навыков достичь, это не надо там годами ездить, на самом деле. Что некоторые боятся, ой, мы сейчас приедем и там вот будем годы тренировать. Нет, люди сильно быстрее осваивают.
0: Вот вообще знаю, этому как-то учат в обычной школе при сдаче на права.
1: Должны учить.
0: Ну, по логике, да?
1: По логике, да. Мы как раз очень часто доучиваем после мотошкол, потому что на мотошколе очень часто, не всегда, но часто учат сдавать экзамен. Мы учим ездить.
0: И вот, пожалуйста, вот маленький мотоциклик, вот все, девочка или кто это там, вот смотрите, раз-раз и прямо вот легко поворачивает. Только слушайте, ну есть разница, очевидно, ну что вы мне вот тут рассказываете, друзья мои? Ну,
1: между прочим, Леша на шадовке едет лучше, чем,
0: ну,
1: девочка.
0: Ну, на троллейбусе тяжелее же мне проехать, правильно, чем на мини-купере там где-нибудь в узкости. Ну вот, но хотя кто вас знает.
1: Это миф, да? это миф.
0: Я напомню, что невозможно совершенно беседовать.
1: Но, абсолютно.
0: Но уважение проявляем. Да. Главный человек по мото-джимхане Александр Петелин в студии нашей радиостанции в сопровождении Дмитрия Миронова. Так на этих соревнованиях было что-то такое, что впечатлило там публику, тебя лично, какие-то неожиданности, может быть, приятные?
1: На этих соревнованиях мы их проводили в очень интересном формате. Перед ним было большое обучающее мероприятие, большой кемп. И у меня были инструктора из разных регионов России, топовые инструктора. И один из инструкторов и признанных гуру вообще в мото-джимхане России и мира, наверное, Павел Ледецкий из Челябинска, привез свою телеметрию. Благодаря этой телеметрии мы очень быстро провели соревнования, то есть примерно в два раза быстрее, чем обычно.
0: Но все равно скорость. Вот главное,
1: это
0: все было равно скорость.
1: Это была скорость, и это был очень высокий темп, и это кайф, потому что у нас несколько участников на трассе, и можно одновременно на них смотреть. Вот это было очень здорово. И второй момент – это то, что собралось там порядка 100 участников, чуть меньше. Люди видели, как едут эту же трассу суперпро, да, профессионалы. И, конечно, это отвал башки и челюсти, потому что где там гравитация, да, расскажите этим людям, что она вообще существует. Вот, это всегда очень зрелищная история, когда едут именно профессионалы, на это приятно посмотреть. Вот сейчас на видеозаписи у тебя класс новичков, да, то есть это ребята, которые, в принципе, должны просто в трассу влезть, независимо от того, какой мотоцикл, маленький или большой, уверяю тебя, это одинаково страшно для них.
0: Подожди, а вот рядочек сейчас был на первом плане, это просто отгораживает что-то или надо вокруг него тоже проезжать?
1: Нет, это забор, это отгораживающий,
0: да,
1: забор.
0: А мало ли кто вас знает, нет, может, нет, вы издеваетесь.
1: Мы издеваемся, но не настолько сильно.
0: Давайте сделаем маленький перерыв, музыкальный, выдохнем и вернемся в студию через пару минут буквально.

0: Ой, как бы ни была хороша музыка, мы возвращаемся в нашу студию, потому что такие ценные моменты, такие ценные гости, нельзя их никак, так сказать, пропускать.
1: Раз вернее, уж заманил, да.
0: Да, использовать не на всю катушку, вот так аккуратно скажем, да. Саш, если говорить о понтах, я в хорошем смысле, вот знаешь, бывает какое-то некое мотообщество, и заходят люди такие, у всех написано «эндуро», и все остальные: «О, вот это да!» Или там заходит и человек какой-нибудь там «дальнобой, железная задница», все: «О!» И вдруг заходит человек, у него написано «мото Джимхана», и все вообще падают без сознания от восторга. Можно так говорить?
1: Можно говорить. Причем чем дальше, тем больше будут падать от восторга, потому что это реально круто. Это круто, и это, ну, я обычно говорю, что это как наркотик, да, причем после этого добавляю, что мы плохие дилеры, мы сами употребляем. То есть народ действительно на это подсаживается, и я сама ровно из таких же, да, что я на это подсела, и с этого не слезть.
0: А можно говорить...
1: Реально, ты с этим тренируешься, это очень круто.
0: Что эта вещь, ну, относительно безопасная. Если фигурное вождение, то даже ты упал, это все равно не огромная скорость.
1: Это самое безопасное, это самый безопасный, самый бюджетный вид мотоспорта. Так и есть.
0: Но причем это не уничижительно, я так понимаю,
1: нет,
0: ты говоришь
1: нет,
0: сейчас.
1: Нет, ну потому что не все готовы листать сумасшедшие деньги, да, там какой-нибудь трек или там какой-нибудь мотокросс серьезный, это очень дорого. Мото-Джимхана в этом плане имеет более низкий порог входа, и это не говорит о качестве дисциплины, это говорит просто о ее специфике. Да, и вот очень кайфово, потому что действительно могут прийти люди, которые талантливы, да, и которые могут себе позволить этим заниматься. Потому что для начала занятий нужно просто мотоцикл и желание управлять мотоциклом, да, и чувствовать мотоцикл лучше, чем просто прямо лупить по дороге, открывая ручку.
0: Слушай, а дает что-нибудь Джимхана такое, чего не дает никакое другое упражнение? Как думаешь?
1: Джимхана интересна тем, что она дает очень хороший контроль над мотоциклом. Я не могу сказать, что она уникальна, потому что, если говорить про баланс, то триал, например, или стант тоже дает баланс.
0: Ну,
1: да?
0: Или тоже эндуро.
1: Тоже эндуро тоже дает баланс, да. Соответственно, умение там маневрировать в шоссейной кольцевой гонке тоже дает умение маневрировать, да. То есть это некий симбиоз, который просто больше заточен на дороге общего пользования. То есть это те же скорости и те же условия, да, которые как раз ее делают более прикладной. Потому что мотокросс это все-таки грязь, да, не все ездят по... Ну, грязь имеется в виду.
0: Бездорожье.
1: Не все ездят по грунту. Шоссейные кольцевые гонки — это бешеные скорости, не все ездят на бешеных скоростях, да. Вот то, что объединяет Джимхану, это асфальтовое покрытие и, соответственно, относительно городские скорости, да, делают ее прикладной, и как раз это дает вот тот уникальный комплект, которого больше нет нигде. И это кайф.
0: И опять же, можно заниматься просто во дворе.
1: Просто на площадке асфальтовой. Во дворе, я думаю, что выгонят, потому что жители не очень любят непонятных мотоциклистов, которые нарезают пируэты.
0: Слушай, а есть мотоциклы, которые, ну, вот реально неудобные для Джимхана, и можно ли сказать людям, их обладателям, что, ребятки, ну, чтобы люди не испортили себе впечатление, он приедет на огромном там с коляской и не может там ничего там проехать и расстраивается.
1: Это не является неудобным для Джимхана, это является неудобным для повседневного использования. То есть, когда приезжает человек и не может ничего проехать на Джимхане, то, скорее всего, это значит, что ему и в городе на этом мотоцикле нечего делать. Самый яркий тому пример — это спортбайк. Спортбайк адаптирован под трек, он адаптирован под очень большие скорости, и там он не построен с точки зрения удобства, он построен с точки зрения того, чтобы лупить на треке на очень больших скоростях. Соответственно, в городе на нем мучение, на Джимхане на нем мучение. И райдер, который не умеет с ним обращаться, он будет страдать и в городе, и на Джимхане ровно так же. И если он не может и не хочет себя переучить, например, когда уже очень много лет катал лежа на руле, например, ага, да, он не хочет себя переучивать, я говорю, меняй мотоцикл, потому что ты на нем будешь больше страдать, купи мотоцикл, на котором ты будешь страдать меньше. Это не про Джимхану, это про город, про бытовое использование больше.
0: Слушай, а много вообще людей встречается, которые ошибку такую совершают? Потому что красивый байк.
1: Мотоциклы очень часто люди выбирают по принципу красивенький, не только девочки, но и мальчики. Но бывают люди, которые к этому подходят осознанно, и серии «я знаю, что я на нем буду страдать, я готов страдать, научи меня».
0: Так, подожди, Дима засмеялся вот сейчас, это было какой-то опыт?
1: Нет, это общезнакомые просто.
2: Вот.
1: И когда человек говорит, я понимаю, да, я готов страдать, научи меня, вот я таких учеников очень люблю, у меня такие есть в разных городах, да, там вот в Новосибирске сейчас были, я там была, там в Красноярске и так далее. Вот. И я вижу, как люди прогрессируют, они справляются с относительно сложным мотоциклом там для города, да, для них это кайф, для меня это кайф, как для инструктора. Вот. Но абсолютного противопоказания нет.
0: То есть, ну, хорошо, раз уж мы за это зацепились, а что бы ты посоветовал людям, которые реально выбирают первый мотоцикл и вот смотрят на такой спортбайк? Вот как человека отговорить и надо ли?
1: А зачем? Не надо. Человек должен понимать, что любой мотоцикл, к нему должно прилагаться все-таки навык вождения, да, то есть скилл райдера некий. И у частой мотошколы для этого недостаточно, нужно еще что-то вот еще потренировать.
0: Слушай, а в мотошколах
1: если человек не готов...
0: Не говорят они этого ничего.
1: Так в мотошколы они деньги зарабатывают, и они, их задача дать права человеку, да, лицензию водительскую. Если человек готов учиться и понимает, что, например, спортбайк из-за низких клепонов будет ему тяжел для первого сезона, да, то есть он не, ну, просто тяжело будет, тяжелее будет учиться. Да, если человек на это готов, то не надо его отговаривать. А вот объяснить ему, что мотоцикл, например, с высоким рулем будет ему легче. Ну, не высокий не в плане обхода, ага, да, а просто обычный дорожник. Да, он просто будет легче в освоении, особенно если мотоцикл первый. Он сможет больше сосредоточиться, да, на том, что нормально учиться, а не переучиваться.
0: А потому скажи, а ты на чем ездишь, да, сама? А,
1: у меня боевые мотоциклы, у меня дорожные мотоциклы.
0: А,
1: я на чем подряд езжу?
0: На всем подряд.
1: Сейчас была в Новосибирске, мне большого, в Красноярске, мне большого гуся давали 1200, я по городу
0: хороший?
1: Каталась. Хороший? Я люблю гусей. В Новосибирске мне 650-го гуся давали.
0: О.
1: Я на нем каталась с удовольствием.
0: А вот сейчас он грустный стал, смотри, Дима.
1: Да, потому что...
2: Никто не дает мотоцикл.
1: Не дает мотоцикл. А я же как инструктор мотаюсь. Я очень часто езжу на всяких мотиках, которые мне подкидывают. Там на Кипре учил учеников в этом году. Мне дали ниндзю 650, и мы гоняли по горам на трек там с большим удовольствием.
0: А тебе нельзя ошибки совершать, потому что выстроилась бригада вот учеников.
1: Да,
0: ты садишься неудачно. Раз там, и вот как-то...
1: Нет, ну я не падаю. А зачем мне совершать ошибки? Я могу себе позволить не совершать ошибки. Я просто езжу с удовольствием.
0: Саша, а сколько ты уже за рулем?
1: Ой, много лет. Меня 8 лет посадили за руль машины и мотоцикла. Конечно,
0: ну тогда,
1: водительского, конечно,
0: тогда
1: не было.
0: Тогда цифру не называем,
1: но там,
0: да, из соображений
1: это,
0: этики.
1: Это как,
0: да,
1: женщина уже.
0: А давай спросим, вот ребята у нас. Вот тут, да, можно на нем, так
2: сколько
0: сказать.
2: Сколько Александра на
1: А мы с Димой познакомились, когда я уже была мотоцикл. Я могу это сказать про большинство своих знакомых, что в основном меня люди знают уже на
0: мотоцикле. Слушай, а Дима вообще пробует сам себя в джимхане?
1: Он приезжал неоднократно, но он слишком занят у нас.
0: Посмотрел, думает, ну вас нафиг.
1: Он приезжает, Дима на самом деле красавчик, он очень сильно, его ребята очень сильно мне помогают, как маршалы на соревнованиях. Они сочувствуют, все его маршалы меня катают, по-моему,
2: да,
1: на джимхане, на тренировке, да, кайфуют от этого. Приезжают и на Егору ко мне, и вот на обычные тренировки. Вот. А Дима, ну, он занят, он начальник.
2: Да, я занятой.
0: А вот ты говоришь про удовольствие во время джимхана, а в чем оно заключается?
1: Ты лучше чувствуешь мотоцикл, это кайф. Ты его перестаешь бояться, это кайф. У тебя больше контроля. Мы же любим контролировать свои инструменты.
0: Едешь 170, например, по дороге, мчишься, страшно, и такое вот, такое, наверное, какое-то, ну, удовольствие, вот скажем, не люблю слово кайф, ну, там можно понять. А тут-то ты медленно, тут раз-раз так туда повернул, сюда. В чем удовольствие?
1: Те, кто приезжают на джимхану, они не чувствуют, что это медленно. Когда они начинают ездить по площадке, да, даже тренировочные упражнения, у них ощущение, что они валят так и Валентина Росси, причем их наклоне, который не позволяет вот эта езда по прямой 170 км в час. А наклоны дают вот этого азарта, удовольствия, кайфа, да, гораздо больше, чем просто езда по прямой. А когда ты учишься это делать быстро, а не медленно, да, на площадке мы до 60 км в час гоняем. Завтра, например, поедем тренироваться на картодром. Тоже у меня охапка учеников, мы там составом человек 20 едем на картодроме гонять. Да, и это не спорт, это именно развлечение, да, и это прикладные тоже вещи, которые позволяют лучше чувствовать мотоцикл. Кайф джимхана именно в этом. Это контроль мотоцикла, это кайф от управления. Когда ты не борешься с ним, а когда он силой мысли, да, просто управляется, и ты его очень легко чувствуешь.
0: Можно предположить, что мотоджимхану освоить можно, ну, не знаю, ну, за год. И ты уже все упражнения выполняешь, и уже тебе мало.
1: От таланта зависит, бывает, да. Бывает, что за год ты все проходишь, и как бы, ну, я пошел дальше. Да, есть такие ученики.
0: Нет, я говорю о том, что бывает ли, что наступает некий предел, после которого уже ты не знаешь даже, как удовольствие получать, потому что уже все испытал.
1: Для этого у нас есть соревнования и жажда тумбочки. Да, встать на тумбочку и получить место в абсолюте какое-то. Это не проходит.
0: А что можно выиграть? Ну, золотую медаль, кубок. Чем награждаются?
1: Ну, сейчас официальные соревнования проводятся, и можно получить кандидата в мастера спорта и мастера спорта по мотоспорту. Так-то, да, просто проехав хорошо джимхану, действительно, на высоте. Плюс организаторы устраивают разные призы. Ну, общий призовой фонд там может достигать там величины в несколько сотен тысяч рублей. И, естественно,
0: то есть
1: на
0: прямо дается
1: места...
0: чек, карточка кредитная?
1: Не обязательно карточка.
0: Вот Альфа-банк, вот там 500 тысяч.
1: Нет, обычно что-то кайфовое из магазина.
0: Опять
1: там,
0: Дима улыбается.
2: Да ненавязчивая реклама Альфа-банка. Я почему-то подумал, у меня просто Альфа-банка карточка. Я думаю, мне бы кто дал.
1: Карточки нет, но шлема, куртки, какие-то сертификаты в магазин достаточно большие. Вот сейчас обсуждали, кстати, следующее мероприятие, которое буквально полчаса назад. Следующее мероприятие, в котором мы участвуем, это Мотофест, который идет в начале августа. Питер Мотофест, который идет в начале августа. Мы там тоже организуем джимхану. И соревнования, кстати, для всех желающих вообще там, собственно, участие. Сейчас обсуждали для этого призы. Вот мне звонили сейчас организаторы. Там будут призы, и там и карточки на... В качестве утешительных
0: вот
1: там идут карточки на 5000 рублей в магазин.
0: Рекламный ролик идет вот Питер,
1: да,
0: Мотофеста, вот этого видимо, да?
1: Вот это как раз джимхана на Питер Мотофест. Да, вот то, что мы делаем. Это нарезка с наших соревнований, с наших мероприятий. Вот. И мы там будем делать показательные выступления, организовывать соревнования и тренировки для всех желающих. То
0: есть, слушай, а как смотреть Мотоджимхану? Надо понимать же, да, что вот этот круто едет, хотя они все так, на первый взгляд, одинаково, там ползают туда-сюда.
1: Не-не-не, эти ползают помедленнее, эти ползают побыстрее. А когда ты приезжаешь и сам пробуешь там поползать, ты понимаешь, насколько они быстрые.
0: Ну хорошо,
1: на самом
0: я просто
1: деле
0: зрителем хочу посмотреть и восхититься. Если в футбол, я примерно понимаю, бежит вот и миллионер там по полю, и ударил по мячику и забил, все круто. А тут на что смотреть?
1: А тут ездит толпа народа, да, и выделывает всякие фокусы достаточно быстро, еще и в большом наклоне, еще и быстро разворачивается на месте.
0: Перефразирую, хорошо, раз не отвечаешь. А есть какой-то ведущий, который говорит: а теперь смотрим на дорожку номер 5.
1: Там есть? Обычно есть.
0: Опять на диву.
2: Я вообще не при делах. Я ведущим не был ни разу.
1: Нет, в этом году у меня был челябинский ведущий. Так у нас питерский ведущий, как правило. Он говорит, да, что вот такой-то у нас участник из другого города приехал.
0: То есть можно говорить, что обратите внимание,
1: что
0: там сложная какая-то там, да?
1: Конечно, конечно.
0: А что вообще ездят? Вот, ну, змейку пресловутую, я просто больше ничего не знаю, поэтому про нее и спрашиваю. А что еще там есть за упражнения?
1: Приходи на наше мероприятие.
0: Ну, можешь словами описать?
1: Обычно это дуговые элементы, это змейки, это разные развороты в узкопространстве, вращения на 360, на 720 градусов. То есть надо на месте вращаться на большой угол.
0: Ну, это уже стандрайдинг, что ли, получается?
1: Нет, стандрайдинг — это трюковая езда, это езда на одном колесе. А тебе надо на двух колесах, но разворачиваться на 360 и 720 градусов вокруг своей оси. И делать это минимальным радиусом. Обычно это в локе руля, еще и достаточно быстро.
0: Так почему? Слез с мотоцикла? Развернул его?
1: Не-не-не, штрафы. За касание ногой асфальта штраф.
0: Вот, давай немножко, конечно, о правилах. А что запрещается в джимхане?
1: Сбивать конусы, топать ногой в основном. И вылетать из ворот. Но или вылетать за пределы трассы.
0: Совсем запрещается сбивать или там касаться?
1: Штраф. Ну,
0: просто штраф. То есть, ну, можно очень быстро проехать, но случайно задеть и вычтется.
1: Ну, добавится, на самом деле, к времени твоему добавится штраф. А надо понимать, что штраф 1 секунда, например, для прорайдеров это катастрофа, это вечность. Потому что мы боремся за тысячные доли секунды часто.
2: Да, там еще можно поехать не туда. Плюс
1: можно
2: еще
1: поехать не туда, да, проехать не туда на соревнованиях.
0: А такое тоже бывает,
1: да.
0: И
1: маршалы за
0: этим
1: следят, да. Это, знаете, заблудились, вот тот самый лес конусов, да, поехали и заблудились, все. Не прокатило.
0: Расскажите тогда поподробнее на Питер Мотофесте, который пройдет у нас, ну, это первый фестиваль такой будет в Экспофоруме, и мы, может быть, тоже там каким-то образом подъедем, посмотрим на все это дело. А что вы представляете там, что представите, что будет?
1: У нас там зона Джимханы, то есть нам отдают одну из площадок полностью, и у меня задача там сделать движуху на все три дня мероприятия, то есть у нас там и соревнования, вот я уже говорила, среди всех желающих, и показательные выступления нашей команды, вот, и, соответственно, тренировки, опять же, в которых могут поучаствовать все желающие, которые, например, не знают, что такое Джимхана, но интересно, раз уж они забрели на фест, в этом участвовать.
0: А ты сама участвуешь?
1: Конечно.
0: Или все говорят, нет, ну Александру, нет, мы ее вычеркиваем, потому что, ну, опять она золото все заберет.
1: Я организатор.
0: 400 тысяч,
1: опять. В соревнованиях я не могу выпускать профессиональных спортсменов, они всех унизят, это же некрасиво. Я буду делать соревнования, естественно, среди участников, кто пришел вот с улицы, что называется, да, те, кто с этим не знаком, с этой дисциплиной. Это самое интересное.
0: Великие спортсмены, тем не менее, приедут, ты говоришь, показательные будут, да?
1: Конечно. Ну, у нас питерский состав очень хороший именно по мотоджимхану. У нас топовые спортсмены, и вся пятерка наших будет, конечно.
0: А показательное выступление — это не унижение для всех остальных? Все посмотрят, ну нафиг, я тогда его, я так вообще никогда не смогу.
1: Показательное выступление — это реклама нашей дисциплины, да, о том, что мы, оказывается,
0: это когда
1: умеем
0: только они
1: водить.
0: А когда говорят, а теперь попробуйте вы?
1: Нет, вот, так не так.
0: Это когда
1: умеем
0: только они,
1: водить.
0: А когда говорят, а теперь попробуйте вы?
1: Нет, вот, так, это, так мне не кажется. Соревнование это будет другое, то есть я же не буду им предлагать.

0: потому что мы с удовольствием научим, мы очень дружелюбные.
1: Так, запустили еще один ролик. Там это, у тебя две части соревнований.
0: Это про уже едет, про класс. Вот, это более быстрые ребятки. Да, тоже разные мотоциклы, маленькие, большие.
1: А он касается коленкой? Или
0: коленкой можно.
1: Ага.
0: Ногу нельзя снимать с подножки.
1: Это где снято?
0: А, это Егора в этом году. Дима Антонов, это питерский наш участник, класс С1, достаточно топовый класс. Вот.
1: Слушай, ну а какие-нибудь в жизни все-таки плюсы дает? Ну, например, там очередь к нотариусу без очереди.
2: Назрез лучше всего.
0: Очередь на назрез более актуальна в нынешние времена.
1: Я ветеран Джимхана.
2: Да, предлагаю ввести.
0: Ввести надо бы, да. На самом деле будут плюсы, да, если человек, например, имеет разряды как мотоспорт, мотоспортсмен, да, это мастер спорта, кандидат мастера спорта. А так, основной плюс – это то, что ты на мотике можешь поехать в дальняк, ты можешь поехать по городу, ты можешь поехать даже на грунт, и ты мотоцикл контролируешь лучше. Это самый большой плюс. Я, как человек, который много ездил в дальняки, очень ценю Джимхану как раз за то, что легкость вот это управление, она передается везде, где угодно.
1: А что круче все-таки? Эндуро такой тяжелый или Джимхана? Или это нельзя сравнивать?
0: Нельзя сравнивать, это разные вещи.
1: Джимхана круче, я так вижу твои глаза.
0: Джимхана, ну, я не люблю таскать мотики по грязи вообще, да, и купаться в грязи. Хотя, например, с помощью Джимханы, благодаря Джимхане, потому что я в основном ей занимаюсь, я имею то качество управления мотоциклом, что я могу там по Сахалину на литровом фазере, по горам, по долам, да, там на Птичий мыс совершенно пробраться, куда ходят только подготовленные большие
1: автомобили. Надо опасно. Медведи очень любят догонять мотоциклистов и ужинать ими.
0: Брехня. Там. Медведи там действительно есть. Я на них, ну, несколько раз на них выходила, но мы расходились, как море корабли. Я драпала оттуда быстро. Джимхана позволяет удрапать от медведя.
2: Медведи же ездят на велосипедах, говорят.
0: Может, говорят, они, тоже они может, отобрать пытались. Я не знаю насчет съесть.
1: Ну, вообще страшно. Здоровые?
0: Да, прикольно, здоровые.
1: Ну, больше, чем вот мы все втроем, если встанем.
0: Да, на самом деле, медведи, которые больше я и в, ну, не в Ленобласти, конечно, но в Карелии видела. Для этого не надо ездить
1: прямо
0: на Сахалин.
1: Вот, прямо на улице? То есть, ну как, не на улице, в смысле,
0: на
1: в живой трассе, природе?
0: На трассе, да, в живой природе. У меня несколько лет назад выбежал на трассу медведь. Мы с Гирвасом возвращались с фестиваля. Вот, и он быстро прыгал поперек дороги, я впечатлилась.
1: С ума сойти.
0: Но Джимхана позволяет и оттормозиться, и отрулить, и это кайф.
1: Ну и медведь такой отберет. Тоже, такой,
0: а медведь офигел.
1: Джимхана проехала, да, ничего себе, да. Не буду есть, ценные люди.
0: Да, да.
1: Слушай, вообще часто приглашают на фестивали или все-таки не очень?
0: Сейчас стали чаще приглашать на фестивали, потому что Джимхана больше стала на слуху, и это правильно, потому что мы развиваемся гораздо больше. Это относительно молодая дисциплина, относительно того же мотокросса, там шоссе на кольцевых и так далее. Причем это заслуженное уважение, и очень приятно, что мы в этом можем поучаствовать, потому что что-то мы организуем сами, да, и в чем-то с удовольствием принимаем участие. Кайф.
1: А можно приравнивать, ну, к чему-нибудь такому элитарно-гламурному, вот Gentleman's Ride, например, Moto Джимхана. То есть это то, чем можно заниматься в пиджаке, в галстуке.
0: Можно заниматься в пиджаке и в галстуке,
1: ну,
0: если, если это надето сверху на мотокуртку, да, нормальную защиту. Ровно вчера мы делали репетицию под мотофест, да, и обсуждали, что давайте мы посадим голых девочек на мотоциклы, ну, в смысле голых имеется в виду в лосинках, в юбочках, да, и красиво проедем. Я говорю, нет, категорически, потому что философия Джимхана – это защита и пропаганда безопасной езды в том числе. Я не могу себе позволить посадить даже красиво одетых девочек, да, если у них не будет нормальной экипировки полной, независимо от скорости. Асфальт...
1: Ну, кстати, простой выход. Нужно в специальных секс-шопах купить прозрачную экипировку. Черепахи прозрачные.
0: Хорошая мысль.
1: Все прозрачно. А там внутри уже в чулочках.
0: Отлично,
1: хорошая мысль,
0: отлично,
1: да.
0: Отлично,
1: у нас вообще очень креативное место здесь.
0: Класс, мне нравится.
2: Да,
0: идея хороша. Нет, просто мы просто поверх экипа оденем красивые розовые пачки, да, и привяжем бантики. Этого достаточно.
1: Ну, с другой стороны, можно просто пофотографироваться рядом с мотоциклами,
0: да.
1: Правильно? То есть не во время езды.
0: Да.
1: Вот ты говоришь, безопасность, безопасность. А можно на такой скорости себе там руку, ногу сломать?
0: Конечно, запросто.
1: Ну вот и опять же, смотрим на экран, вот сейчас идет у нас трансляция, но упал. Но мне кажется, ну ничего ты не можешь сделать себе. Ну, маленькая скорость.
0: Можешь сделать,
1: он все время
0: что,
1: тормозит.
0: Это тоже питерский райдер, тоже хорошего достаточно класса. Литровый джиксер, кстати, под Тиграном. На этой скорости можно ошибиться с использованием тормозов и газа, и можно улететь в хайсайд или улететь в переворот мотоцикла вот так вот кубарем и сломать себе руку, ногу, все что угодно.
1: Да, то есть в этом смысле все-таки вы, как и остальные виды спорта.
0: Да. Это технический вид спорта, сложный вид спорта. Он очень требователен к ошибкам. И то, что вот так гладко едет райдер, это не значит, что он не застрахован полностью от каких-то несчастных случаев.
2: Я по себе скажу, что даже если мы не просто мотоджимхану рассматриваем, а в принципе даже гражданскую езду,

0: Вот у меня, например, было ДТП в 2 года назад. Я тогда поехал за новой мотокурткой, кстати. Кстати, она мне пригодилась. Вот, поехал за мотокурткой. И у меня ДТП случилось на 10 км в час.
1: То есть это еще до покупки? Ты ехал только за ней?
0: Да, я ехал за ней. Или ты купил? Нет, я поехал за ней, но эта куртка в результате пришла в негодность, в которой я ехал, поэтому мне по-любому понадобилась эта мотокуртка новая. Ну просто вот ДТП при 10 км в час, по сути. Ну что такого, в принципе, казалось бы. А у меня трещина в ребре, такое небольшое сотрясение и ушибы. Вот всего-то, казалось бы, 10 километров в час.
2: Да,
0: просто. Так что это вот, ну, совсем не показатель, то, что там медленно, все теперь. Я вот видел, как на одном из наших вот соревнований по мото Джимхани, который Александр проводила на Юноне, как у нас там были ситуации разные, когда пилоты улетали, как на трамплине.
2: Да, бывали варианты, когда человек там на соревнованиях пытался переворачивался через голову в финишных воротах. То есть
1: это вот так тормозил,
2: колесо,
1: да, неправильно, да?
2: Неправильно тормозил, ошибка в торможении. А там же азарт, там же желание сделать быстрее, из-за этого люди ошибаются, это нормально. Поэтому экипировка для нас обязательно. Да. Вот, я не выпускаю на трассу.
1: Слушай, а бывают драки, вещи, когда слезают эти мотоциклисты и говорят, судью сейчас, во-первых, замочим, потому что он неправильно. И еще вот этого, который тут радуется, потому что все подстроено, коррупция.
2: Нет? Нормально, хорошая организаторы, хорошие, дружелюбная тусовка.
1: А тут как раз вот Дима с маршалами, да, вот они уже с оружием там это все дело разруливают,
2: нет,
1: да?
2: Нет, в этом нет необходимости. Просто когда-нибудь до этого дойдем, но сейчас не очень.
1: Ну ты говоришь азарт.
2: Конечно, вы посмотрите, азарт совершенно на трассе, да, то есть азартный быстро едет человек с кайфом, едет этот московский участник вот соревнований, да, Влад. И, соответственно, да, естественно, там эмоции, там вагон эмоций, да, естественно,
1: ерунда,
2: хочется
1: любой
2: быстрее.
1: Так может.
2: Да, я в этом случае предлагаю любому попробовать.
0: Да, ну, кстати, на самом деле, насчет азарта, насчет настроя, вообще-то, когда маршалы, например, там собирают участников, спортсменов там на трассе, не на трассе, а вот для того, чтобы они готовились к выходу, некоторые, конечно, вот из-за этого азарта ведут себя крайне возбужденно, иногда очень тяжело с ними справляться. Это там,
1: то есть, целое... прямо возмущаются? Или
0: ну,
1: что-то?
0: Там начинается все, вот, а вы меня сейчас не выпускаете, вы меня выпустите вот четко, чтобы у меня там за минуту, чтобы за 30 секунд я доехал, пока у меня резина разогрета, и вообще, что вы сюда пришли, что вы меня отвлекаете.
1: Кстати, прекрасный момент. Ну, и, Саш, поясни нам, что делать?
2: Во-первых, объясню ситуацию, да, многие топовые спортсмены ездят с грелок, то есть так же, как шоссейно-кольцевые гонщики. Мы греем резину, мы ставим специальные грелки на колеса мотоциклов, чтобы разогреть резину до нужной температуры, 70 градусов. Вот. Это стандартная история.
1: То есть, погоди, значит, стоит какая-то газовая плита?
2: Нет, стоит генератор включенный, от него стоят электрические грелки на колеса, да, одеяло, и они греют, нагревают резину. И, соответственно, задача, да, серьезно, топовый класс у нас практически все на грелках, это нормальная история, потому что, это, повторюсь, это спорт, это уже не гражданка. И, соответственно, дальше, когда такого спортсмена дергают на разминку, он говорит, я не поеду на разминку, потому что я хочу сразу на соревнования, сразу на трассу, потому что у меня не остыла резина, да.
1: Ну, логично.
2: Вот, да, естественно. И в данном случае, да, Дима подходит, говорит, ну, пошли, типа, разминка, пора. Он такой, нет, не пора. Вот, и они там начинают, там, о, пора, не пора. Это, на самом деле, вопрос всего лишь эмоций, потому что Дима тоже в курсе, что таких трогать не надо, да. Он хочет, не хочет на разминку, пожалуйста, не едь на разминку. Это все решается организационно, никаких проблем здесь нет. Вот, но эмоции там могут стать через край, могут. Конечно, эмоции могут.
1: А это реально важно? И
2: очень
1: важно. На горячей резине он легче проедет, да?
2: Очень, очень важно, потому что если это, опять же, про класс, то температура резины будет очень влиять на ее держак. Да, держак очень важен для прокласса. Там, где новичок даже не почувствует разницы, да, для топового спортсмена, это важный аспект.
1: А есть тогда идеальная какая-то площадка? Может быть, закрытая что-то?
2: Игора-драйв у нас есть, о чем помечтать.
1: Нет, она же тоже зависит от погоды.
2: Да, но там...
1: Там холодный день, теплый день, разные вещи, правильно?
2: Там трековый асфальт, и на данный момент это лучшая площадка в России по качеству держака. И вот я там тренировки уже не первый год провожу, и каждый раз это неизменный кайф. При этом кайф в том, что я могу туда притащить всех желающих. У меня там общие тренировки тоже проходят, да. Они условно бесплатные. То есть это совсем небольшая денежка за аренду. И там огромная площадка, на которой можно погонять.
1: Это вот которую мы видим.
2: Это соревнование, но площадка именно эта, да.
1: Как обычный асфальт серый, господи, нет?
2: Трековый. Держак там потрясающий. Все, кто был, в восторге в полнейшем совершенно. И все, кто был из спортсменов, кто участвовал в соревнованиях, тоже в восторге в полнейшем совершенно.
1: Слушай, а когда люди выезжают вот из таких тепличных условий на наши дороги Петербурга, люки, рельсы?
2: На Игоре мы можем позволить себе покататься в максимальные углы наклона, в предельные открытия, да, в предельные торможения. Это некие экстремальные режимы для того, чтобы чтобы потешить свое самолюбие, для того, чтобы вот понты, про которые ты говорил, да, это тот кайф, да, который тебе не дает просто езда по дорогам. На дороге ты едешь гораздо аккуратнее, да, ты вырезаешь свои возможности там на эти 50-70%, ездишь более вертикально, более спокойно, да, и просто безопасно.
1: А можно говорить, что Джимхана дает как раз понимание ситуации, и даже на плохой дороге человек, который мото-Джимхане уже такой поднаторел, он многие вещи понимает лучше, по-другому, да?
2: Он чувствовать начинает лучше. Не просто понимать, он чувствует мотоцикл лучше. В этом основная прелесть. Он умеет работать с хорошим держаком, с плохим держаком, с дождем. Он знает, что будет, если песочек попадет, да? И он, более того, он не боится, если мотоцикл вдруг ведет себя не так. Он понимает, что он ошибся, и его навыки позволяют обычно это все исправить. Это в гражданке очень важно.
0: Да, почему ошибки очень большая просто. Да.
1: Почему государство не спонсирует?
2: Ну, оно начинает потихонечку спонсировать, но это бюрократическая история, которая очень долгая. Это принудительно.
1: Вот всех вообще мотоциклистов прогонять через курс какой-то и бесплатно, все за счет государства, чтобы аварийность была поменьше, правильно?
2: По-хорошему, да. На данный момент мы выполняем эту социальную функцию, то есть мы учим мотоциклистов, и все могут и предсезонные тренировки у нас пройти, и в течение года потренироваться. Это действительно уменьшает аварийность, потому что народ лучше чувствует мотик, да, меньше бьется.
1: Бывает, что невозможно научить, что ты вот мучаешься с человеком полгода, а потом говоришь, слушай, иди отсюда. Вот все, тут тупой до невозможности.
2: Нет, самые сложные ученики те, которые не хотят учиться, на самом деле. Но они и сами не хотят ездить.
1: Но они приходят к тебе.
2: Они редко приходят. Если есть человек, который тупой, ну не в плане тупой, а в плане у него сложная связь между головой, да, и телом, например. У меня были сложные ученики.
1: Но это физиология.
2: Новосибирск, например, физиология. 4 года я наблюдаю девочку в Новосибирске, которая, соответственно,
1: пытается.
2: Местный инструктор сказал, что она безнадежна. То есть не ходи ко мне, ты безнадежна, да, то есть с тобой нечего заниматься. Сейчас она едет очень прилично, кайфует от этого, она много тренируется. У нее просто требуется больше времени для того, чтобы освоить то, что другие осваивают быстрее. Вот и все. Нет безнадежных учеников, тупых учеников. Это значит плохой инструктор, который не нашел к нему подход.
0: Философски бы сказал, что на самом деле вот есть такая истина, которую долго идешь, когда ты видишь спортсменов каких-то, когда ты видишь каких-то заслуженных людей, которые достигли каких-то больших результатов, и почему-то ты себя от них дистанцируешь. На самом деле у нас у всех есть голова, две руки, две ноги, ну хорошо, там у большинства, и мы действительно можем делать то же самое.
2: Да.
0: Для этого нужно всего лишь-то заняться этим, тратить на это время свое личное и добиться тех результатов, которые ты хочешь. Ты их добьешься, что удивительно.
1: А, тут тоже тут такой вопрос, может, провокационная отчасти. Я знаю много руководителей мотошкол, которые скептически относятся к коллегам, а себя любимого любят. Ничего в этом такого нет, это обычно.
2: Ничего личного, только бизнес.
1: Я все равно лучший, да, каждый из них думает. А можно ли говорить, что в мото-джимхане это невозможно, потому что есть некий абсолют, и ты учишь, вот все, грубо говоря, все учатся по одному тому же учебнику в мото-джимхане, в отличие от мотошкол. То, что у всех свои там какие-то школы, свои методы и так далее. А мото-джимхана, она вот, ну, никаких подводных камней. Или так нельзя говорить?
2: К сожалению, у нас человеческий фактор очень сильно включается, потому что даже вот этот абсолют некий, да, который нам, например, привезли японцы в 2019 году, да, в Россию, он прошел через тех инструкторов, да, и понимание тех инструкторов, которые с теми же японцами работали. Вот. И, естественно, что-то свое там появилось, и эти некие абсолютные вещи разбежались, да, в зависимости от интерпретации какого-то, да, преподавателя конкретного, да, конкретного инструктора. Это не значит, что это хуже или лучше. Это означает, что человек адаптировал, да, под какую-то дорожную ситуацию, под своих учеников, под что-то, да, под свое понимание.
1: Ну, давай перефразирую.
2: Это не связано
1: вот
2: с джимханой, это всегда.
1: Какому-то упражнению, и другой человек, тоже опытный, хороший мотоджимханист или джимханистка, она учит этому же упражнению точно так же. Вот.
2: Такое
1: или бывает. Может быть девиация какая-то?
2: Может быть девиация. Очень интересно сейчас было наблюдать. Мы работали составом 4 инструкторов на кемпе, да, вот, который был в июне месяце. 50 человек, 4 инструктора. Это, соответственно, топы Челябинска, Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург. Да, вот я в числе 4. И мы фактически учили очень похожим упражнениям. Да, и истоки этих упражнений были из японской вот этой истории, да, из того кемпа, что мы все прошли. Вот. И я понимаю, я со всеми поработала. Я понимаю, что все учат чуть-чуть по-разному, да, и очень часто мне ученики говорят, что вот мы поработали вот с тем инструктором, да, он то же самое говорит, что ты, но другими словами, да, вот это нам понятнее, или наоборот, ты вот объясняла понятнее, да, были такие другие версии, да, это не значит, что инструктор хуже или лучше, ну, хотя я топов притащила.
1: А ты достаешь блокнот в таких случаях, записываешь себе вот это упражнение, вот такая была критика. И
2: я фиксирую, да, потому что мне как инструктору это интересно, мне хочется расти, да, дальше, естественно, вот, и я, собственно, свою квалификацию обязательно повышаю. Вот. И я не говорю в этом плане, что инструктор хуже или лучше. Я радуюсь, что ученик до ученика дошло. да. И очень часто я наблюдаю ситуацию о том, что вот я вот сейчас понял, ты же нам 2 года назад еще об этом говорила, да, вот только сейчас до меня дошло. Может быть, он где-то что-то услышал, может, он начал по-другому интерпретировать свой опыт и навык, да. Это не связано с Джимханой, это связано, в принципе, с любым видом спорта, с любой дисциплиной, которую учат люди, да, то есть, потому что у нас учат же не роботы, да, учат люди, которые имеют свое какое-то мнение на этот счет. И вот, и это хорошо, это правильно. Я не пытаюсь и не хочу принижать каких-то других инструкторов, да, и всех прочих. Это очень сильно видно по ученикам. Если от инструктора выходит ученик, который умеет, знает, понимает, умеет применить, да, и желательно еще не поливает какашками всех окружающих, да, то, скорее всего, инструктор хорош. Вот. Я стараюсь, чтобы мои ученики были такими. Я их отправляю ко всем инструкторам учиться, до которых они могут дотянуться, да, и, соответственно, постараюсь дать им информацию теоретическую и практическую, чтобы у них был комплекс некий, да, вот этого понимания и чувства, да, для того, чтобы было легче и кайфовее работать.
1: Слушай, ну, наверное, в любом обучении есть практические занятия и какие-то психологические, что ли. Вот если тебе ученик говорит, я не понимаю, я боюсь, вот мне нужно вот включить у меня внутри в голове смелость. То есть это же разговор не о том, как ручку повернуть.
2: Это разговор в том числе о том, как повернуть ручку. У нас это по-другому немножко выглядит. Моя тусовка говорит не о том, что я боюсь, а о том, что я ссу. Да, и всем ссым тут такие дружно, потому что это очень вещи. Страшно. Это... Причем приходят мужики, да, которые не боятся сказать, что им страшно.
1: А
2: да,
1: что
2: это...
1: там страшно? Вот мы смотрим, фигня какая-то. Там.
2: Вот когда ты начинаешь сам пробовать, ты понимаешь, что это страшно. Действительно, это страшно. Да,
1: нет, значит, этот трек страшно. Эндуро вообще с кошмар.
2: Это не менее страшно, на самом деле, потому что это тоже углы, это тоже скорость, это тоже умение открыть ручку на полную. И, конечно, это психологический какой-то блок, и там это и технический аспект, то есть я говорю, как правильно открыть ручку, да, если человек, например, боится работать с газом там в наклоне. И психологический, то есть я ему говорю, как это сделать легче, вплоть до того, что посмотри по-другому, да, потому что как человек смотрит, да, такое у него состояние психологическое.
1: То есть, вот слева загляни.
2: Не слева загляни, а куда смотришь, туда едешь. Работа глаз.
1: Слушай, может, какая-то важна. Фармакология, какие-то таблетки?
2: Не наш метод вообще.
1: Что-то там.
2: Я же говорю, мы плохие дилеры. Я же говорю, мы плохие дилеры, мы сами употребляем.
1: Да я не про наркотики.
2: Я не про наркотики, я про мотоджим.
0: Вот сейчас как вырванный из контекста, я такой убедился, что у нас тут не тому эфир посвящен. В принципе.
2: Отлично. Фармакологии нет, потому что искусственное убивание страха, оно делает человека не более техничным и не учит его. А
1: как
2: просто...
1: сказать, если один раз человек преодолеет и поймет, тогда вероятность у него есть страх?
2: Вероятность ошибки большая. Под фармакологией человек может сделать дичь, которая ему будет очень травматична, я боюсь таких вещей. Лучше постепенно преодолевать страх. Например, девочки учатся по-другому, чем мальчики. И, соответственно, с девочками через страх работать гораздо сложнее, потому что у них вот эти гендерные особенности, да, я их знаю, потому что я сама девочка, но самой более страшно. Они больше боятся.
1: Больше боятся?
2: Девочки больше боятся, они более аккуратные. Вот, и с девочками работать со страхом, например, гораздо сложнее, и там надо просто поэтапно и понимать, какие шаги надо пройти. Это не фармакология, это всего лишь навык инструктора.
1: А вот, поведение инструктора, вот ты, например, приехала в плохом настроении, в пробке, в автобусе ехала, там, не выспалась, и приходишь еще этих тут учить, свиней, и ты вот прямо такая... А!
2: Нет,
1: вот.
2: Я просто взяла какую-нибудь конфетку, или меня кинули едой, и все стало прекрасно.
1: То есть ты как-то уже привыкла за долгие годы себя?
2: Конечно, да? Потому что от того, какая я на площадке, сильно зависит, как занимаются ученики мои. И, соответственно, многие ученики приходят такие, ну, с нами надо построже. Я такая, ну, сейчас конфетку съем, буду вас с вами построже. Вот, естественно.
1: Ой, давай тогда, может быть, пару слов. Обыкновенная, ну, не обыкновенная, какая-нибудь вот школа твоя, например, это... Как организовано? Мы знаем мотошколы, ты приезжаешь без ничего, там тебе выдают мотоцикл, там экип и так далее, вот площадка, и твои оплаченные часы, ты идешь и так далее. А можно ли прийти вообще без ничего, без мотоцикла и так далее, в какую-то вот школу мотоджимхана? И...
2: В разных городах это организовано по-разному, у разных инструкторов организовано по-разному. Я предпочитаю все-таки заниматься, когда у человека все свое. Да? То есть есть свой мотоцикл, на котором он ездит, независимо от меня.
1: Это не по причине того, что у тебя нет средств, например?
2: У меня есть средства, и у меня есть учебный мотоцикл, это как раз я хотела сказать, ага, да, что так. Я предпочитаю заниматься, понял, потому да. Что это означает, что ученик не будет завязан на какие-то вопросы стыковки со мной, например, он будет все равно тренироваться. Если говорить про меня, у меня есть учебный мотоцикл, у меня есть полный экип и несколько составов, да, экипировок, я могу одеть любого.
1: То есть в каких-то случаях
2: райдера,
1: можно человеку
2: и в каких-то случаях
1: одеть, да?
2: Ко мне приходят люди, которые либо хотят попробовать, да, либо которые, вот у меня сейчас был, например, ученик мой, он приехал со мной из Новосибирска, когда я возвращалась, и у меня есть несколько дней тренил, да, он получил мой учебный учебный мотоцикл, полностью экипировку, да, в том числе мою. Вот, и, соответственно, у него была возможность покататься. Я могу одеть человека и могу дать ему мотоцикл. Но это в виде, чаще это в виде исключения некого, да. Потому что мне интереснее работать с людьми, которые не пришли на разовое занятие, да, взяв мой мотоцикл и мою экипировку, а ездят на чем-то своем и постепенно учатся и достигают хороших результатов.
1: А как правильнее? Вот у человека, предположим, есть свой мотоцикл, но ему лениво далеко ехать или боится, и он приезжает и на, учится на мотоцикле другой школы какой-то, ну, неважно, есть там такое. Или Джимхани, или просто есть там вот в школе, то вообще есть тут опасности? То, что ты учишься, привыкаешь к чему-то чужому, а потом садишься на свой...
2: На самом деле, опыт показывает, что пересаживаться на разные мотоциклы полезно. Мы называем это мотосвингерством. Ага. Вот, и в рамках площадки это часто практикуется, особенно среди спортсменов, потому что у нас подготовленные мотоциклы.
1: Спортсмены-свингеры, ну, отметим.
2: Мотосвингеры.
0: Себе, да. Мотосвингеры.
2: Мотосвингеры, давайте. А то есть опасность, что вырвут из контекста, я боюсь.
0: Наркотики, свингерство.
2: Да, да, да, мы обсудили все.
1: Хороший эфир.
2: Фармакологию. Ну да. Фармакологию все обсудили.
0: Байкеры.
2: Вот. Соответственно, мотоциклы подготовлены, то есть ты даешь кому-то мотоцикл, ты не боишься, что он его уронит, да, потому что мотоцикл защищен. Естественно, ты не дашь ему абсолютно левому человеку, то есть ты понимаешь, что человек умеет все-таки управлять, да, вот он тренируется, может быть, с тобой. Но тебе интересно попробовать, как другой мотоцикл, да, себя ведет. Это очень кайфово, это расширяет твой диапазон возможностей. А мото-джимхана, в принципе, про расширение диапазона твоих возможностей управления мотоциклом. Вот, поэтому, если человек хочет попробовать на чем-то другом, или я вижу, что у него не получается на своем мотоцикле, я учебный свой и предлагаю в этом, для этого. Да, потому что на нем можно попробовать те вещи, которые страшно, например, свое на своем, потому что ты его боишься ронять. Вот, то есть это практика есть. Разные инструктора это делают по-разному, у меня вот такой подход.
1: Слушай, есть какая-то мечта у тебя помечтать? Это сейчас спонсоры, внимание. Помечтать. Ну, какой-нибудь построить стадион мото-джимхана Great St. Petersburg.
2: Да, там не стадион, на самом деле. Я просто мечтаю о площадке уровня горы по качеству асфальта, да, чтобы она была где-то в пределах города и доступна 24 на 7. Потому что и мне, и спортсменам вот питерским очень не хватает возможности.
1: А в чем фишка? Что там, надо какой-то особый асфальт залить или что?
2: Асфальт просто, который нужен для грузовиков. Вот. У нас липецкий такой асфальт.
1: Какой-то дорогой.
2: Нет, он не сильно дороже обычного, там процентов на 10 всего. Но просто нужна чистая ровная площадка.
1: И километр на километр, вот. Или как?
2: Нет, там гектарчика хватит. Для того, чтобы удовлетворить нужды всей спортивной команды Санкт-Петербурга.
1: И эта штука, она принесет кучу пользы.
2: Совершенно верно, потому что если найдется вдруг спонсор, да, который вот такую площадку, да, раздобудет, то я могу проводить бесплатные тренировки, там наконец-то не брать с людей деньги.
1: Слушай, если человек какой-то некий там спонсор, какой-нибудь Кириши, автосервис. Нет, подожди, как они называются-то, господи? Ну, какой-нибудь холдинг какой-нибудь, да. Вот Сечин у нас, да. Роснефть.
2: Отлично.
1: Услышал сейчас, думает, ё-моё, какая-то там есть девушка в Питере. Давай выделим, господи, у нас вот здесь, вот тут, вот и зальем еще с асфальтом пару КамАЗов там пришлем. Что такие люди получат? Они получат приток людей туда, какую-то вот жизнь какую-то там, движуху вокруг.
2: Ну, соответственно, что? В данном случае, да, и жизнь, и движуху, потому что, естественно, приезжают люди тренироваться, им нужна инфраструктура. То есть все ближайшие кафешки начинают процветать. Там,
1: то есть сначала
2: далее.
1: Пластмассовый туалет, вот. Потом фудкорты, потом гостиница.
2: Да, плюс это все начинает обрастать какими-то элементами сервиса, то есть начинает ремонт, а заканчивая зимним хранением или зимним катанием, типа картодрома и так далее. Ну и, конечно, вечную благодарность меня как организатора вот этих социальных проектов.
1: У тебя везде билет бесплатный.
2: Вот, да, и кроме того, вот, например, со спонсорами я работаю, которые крупные. Я говорю о том, что я могу учить ваших сотрудников. Да, у вас сотрудники мереть и на больничных сидеть из-за мотоциклов-то меньше будут. Да? То есть я готова для вас проводить занятия.
1: Тогда это ГИБДД, да, может быть?
2: Ну, с ГИБДД отдельный разговор, отдельно с ними общались. Сейчас сделали мероприятие, кстати, по 90 лет ГИБДД Выборгского района. Да, мы тоже там участвовали, естественно. Более того, я еще в наше показательное выступление быстро мотобат поймала, который там рядом приехал.
1: Ой, слушайте, у нас время вышло, к сожалению. Александра, как с вами приятно.
2: Надо чаще к вам заезжать. Да. Я все время не так часто приезжаю, как вы меня приглашаете. Спасибо,
1: да.
2: Александр.
1: Дима промолчал весь эфир почти. Да.
0: Что тут скажешь? Но зато... Мото-джимхана – это хорошо.
2: Да, самое главное слово.
0: Уже сказал.
2: Самое главное слово.
1: Зато смотрится он красиво.
0: Спасибо.
2: Да. Дима, молодец.
1: Напомню, Дмитрий Миронов, Мото-Россия, Санкт-Петербург, и Александра Петелина, Мото-Джимхана, Санкт-Петербург. Спасибо. Правильно? Спасибо вам, что вы есть. Отличное дело, за прекрасное занятие. Моторадио всячески вас поддерживает во всех начинаниях. Любим, обнимаем. Спасибо, счастливо.
2: Спасибо.
1: И до свидания.
2: Спасибо.
1: Всем
0: счастливо.
1: Пока.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.
5: Друзья, мы, организаторы фестиваля «Псков Дача Пати», приглашаем вас на наш фестиваль, который пройдет с 17 по 19 июля в гостеприимном городе Псков. Вас ждет 3 дня замечательного праздника, прекрасная музыка, возможность обнять своих лучших друзей и, конечно, вкусная еда. Надеемся на хорошую погоду. «Псков Дача Пати 2026. 7-й мотофестиваль. Ждем всех».
6: Подробности на странице фестиваля ВКонтакте.
7: Автоновости. От заголовков к реальности.
8: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
9: При дружеском участии компании «Евроавто».
10: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
11: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
12: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александра Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 338 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 12 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. В преддверии выходных госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за поведением детей во время летних школьных каникул, не допускать использования несовершеннолетними автомототранспортных средств до достижения ими соответствующего возраста и получения водительского удостоверения необходимой категории. Будьте внимательны и помните, жизнь и здоровье детей целиком зависит от каждого из вас. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Было такое, то, что мы покупаем, ну, приведу пример, да, вот как-то давно еще мы купили Yamaha XZ 1300 Royal Star. Большой, красивый, черный корабль. У него магнитола, как в Кадиллаке, вот с такими стрелочками классными, ну, прям вообще там очень-очень ретро-красивая. Когда мы его покупали, у него было порвано седло только по шву. Ну, просто разошлось, да, там на солнце стояло, выгорело, по всей видимости, там кожа лопнула, вот. Мы смотрим, ага, перешить седло, там посчитали математику, до какой суммы готовы торговаться. Удачно выиграли мотоцикл. Мотоцикл доехал до нас. Значит, что получилось? Он приезжает, а нам по пути расцарапали бэтвинг. Не буду говорить, что там было написано, но понятно, что это уже было где-то в русскоговорящих странах.
2: То есть прямо написали матное слово, да?
1: В точку.
2: Надо же.
1: Вот. Естественно, нам пришлось его перекрашивать. А это большой мотоцикл. Это не перекраска одного бэтвинга. В цвет не попадете, потому что здесь он подвыгорел, тут не выгорел. Пришлось красить весь. А это два крыла, бэтвинг, боковые кофры, задний кофр, бак, боковые крышки. Это достаточно дорого покрасить мотоцикл. Благо, делан в один цвет. То есть там не надо какие-то полосы, пидстрейминги рисовать. Так бы там вообще был космос. Следующее. Во время дороги мотоцикл, естественно, был закреплен стяжками, и очень часто мотоциклы приезжают с потекшей вилкой. Ну, потому что перетягивают, там, особенно в Японии еще скотч наматывают на вилку, на хромированную поверхность, и тебе приходится ее перебирать. Так как он пришел с потекшей вилкой, мы попадаем на переборку вилки, масло вытекло на колодке, соответственно, мы должны еще перебрать суппорта и поменять колодки, потому что нельзя оставлять колодки на мотоцикле, на которые вытекло масло, потому что как бы чисто классно ты колодку не очищал, я имею в виду сам металл вот этот, а если пропиталось маслом, вот банальный пример. Нет, ты его можешь просто положить и погрей ее горелкой, ты увидишь, что из колодки начнет выходить масло. И понятно, что когда будешь ездить, будешь останавливать мотоцикл, у тебя нагревается колодка, и она становится скользкой. И она не будет останавливать мотоцикл, ты просто будешь без тормозов. Поэтому ты должен это сделать обязательно, если тебе важен клиент и твоя репутация, и ты вообще за безопасность.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Моторадио. Твой

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на соблюдение скоростного режима и дистанции при управлении транспортным средством, а также правил обгона. Будьте предельно внимательны во время осуществления движения. Адекватно реагируйте на изменения дорожной обстановки. Помните, что от уровня вашей водительской дисциплины зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и безопасность других участников дорожного движения, особенно детей. Специально для Моторадио, отдел пропаганды Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио.
3: Санкт-Петербург.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот июльский день в 1938 году маявшийся от безделья авиамеханик Даглас Карриган решил слетать из Нью-Йорка в Калифорнию. Объявив всем, что летит в Лос-Анджелес, он спустя 28 часов приземлился в Дублине, Ирландия. Единственным навигационным прибором на самолете был компас, который Карриган активно использовал, ориентируясь на другой конец стрелки. По возвращении в Америку Карриган был встречен как герой, но получил прозвище «Wrong Way Carrigan», что можно вольно перевести на русский как «Сусанин Карриган». С одной стороны, над Карриганом смеялись, а с другой... Дело в том, что вся эта история про другой конец магнитной стрелки, скорее всего, просто выдумка, чтобы уйти от ответственности за самовольный полет. Карриган несколько раз подавал заявку на одиночный полет через океан, но власти США ему ее не давали, не доверяя той этажерке, которую Карриган собрал своими собственными руками. В 1988 году летчик, которому был тогда 81 год, собрал свой старый самолет вновь и вновь поднял его в небо, устроив таким образом прощание с мечтой. Он мечтал стать знаменитым летчиком и стал им. Ну и что, что с таким смешным прозвищем? Дай бог каждому так исполнить свою мечту. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Твой стиль.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Слушайте, а можно все вот это, опять же, слово «палитру» применю, вот эту гамму мотоциклов большую, обширную, разделить, очень грубо разделить на три части. Первое – тяжелые, большие. Второе – все остальное. И третье – эндуро. Вот можно так примерно?
2: Наверное, да. Грубо прям очень, да.
3: Ну, это грубая классификация мотиков, да. Касаемо эндуро, у нас они представлены тоже. Не только дорожка, не только чопера, не только спорты, не туристы, но именно кросс-направление и эндуро. Вот Мария более подробно, я думаю, что расскажет.
1: Мария сама на чем ездит сама?
2: Я на тур-эндуро катаюсь. Ага. Но, кстати, вот хотела еще парочку замечаний по поводу качества контроля. Да, у нас же камеры повсюду стоят, вы же сами видели. То есть у меня в ремзоне тоже камера. Сейчас мы еще добавлять камеры будем. Вот. А плюс ко всему, ремзона у нас, ну, зона обслуживания, точнее, она у нас, в принципе, сейчас пока открытая. Мы сейчас хотим там делать стеклянные двери.
1: В смысле, сейчас владелец, которому там что-то делать, может даже так подойти где-то и увидеть.
2: Посмотреть, да. Но мы стараемся дистанцировать клиента, потому что отвлекается мастер, да, и чтобы избежать вот этих как раз нюансов каких-то человеческого фактора, да, из-за отвлечения, мы сейчас будем делать стеклянные прозрачные двери. Вот, уже там проект мы согласовали. Вот, но в целом посмотреть можно. Вот, это касаемо качества контроля.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области проходит профилактическое мероприятие «Юный водитель». Цель данного мероприятия – повышение уровня правосознания несовершеннолетних участников дорожного движения и их родителей, недопущение управления транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими соответствующего права управления, а также стабилизацию обстановки с детским дорожно-транспортным травматизмом. Данное мероприятие продлится до 26 июля 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Многие люди не хотят, чтобы их мотоциклы трогали, на них сидели или чтобы с ними получилось. В прошлом году была неприятная ситуация. Упал мотоцикл замначальника ГУВД. Прямо вот в охраняемом месте, прямо напротив. Ну, все было непонятно. Поэтому для того, чтобы таких вещей не было, мы давно об этом думали. И там вот будет такое специальное место. И также место для кемперов. Можно приезжать на машинах, на караванах, на прицепах. Пожалуйста. Я 6 лет был дилером Хюмера, и этот бизнес остановил только из-за того, что в стране, к сожалению, у нас нет инфраструктуры.
2: Да.
1: В Европе есть через каждые 15 километров кемпинг в одном месте, лучше еще в другом. Вот. Но у нас правительство развивает. Это я хочу сказать и даже официально заявить, что я как советник губернатора Ленинградской области знаю очень интересные вещи. И если вы хотите сделать свой кемпинг, то сегодня комитет по культуре и туризму датирует создание таких кемпингов. Вы можете получить дотации в размере 25 миллионов рублей, если сами будете иметь собственную землю и инвестируете 25 миллионов.
2: То есть в какую-то инфраструктуру, там вот здесь вот краник, вода, горячий, холодный душ.
1: Да, нет, ты выбирай свое место, ага. И по стандарту, который есть в проекте, ты построишь кемпинг, в котором действительно будут, там обязательно будут созданы условия душ, туалет, туалеты, возможность подключиться к электричеству, место для прогулки, это обязательно будет красивое место. Приходите в правительство Ленинградской области, получайте эти дотации и развивайте.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, мы организаторы фестиваля «Псков Дача Пати» приглашаем вас на наш фестиваль, который пройдет с 17 по 19 июля в гостеприимном городе Псков. Вас ждет 3 дня замечательного праздника, прекрасная музыка, возможность обнять своих лучших друзей и, конечно, вкусная еда. Надеемся на хорошую погоду. Псков Дача Пати 2026. 7-й мотофестиваль. Ждем всех.
1: Подробности на странице фестиваля ВКонтакте.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
4: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
5: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
6: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
7: Добрались все-таки до Смоленска.
8: Мотогруппировка «Скототуризм».
9: Это Илья Шанин.
10: Это Антон Тульский у микрофона.
11: Дмитрий Васильев.
12: Ближе Лефрис Болгар.
13: С вами Олег Капхай.
14: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это
16: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
15: посмотри. Если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет Вот, там дорога будет.
16: А дальше мне кажется.
17: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в 2 раза больше, чем людей, а кенгуру в 1,5 раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А ваш водитель, когда приехал, есть тоже какой-то не ритуал, регламент, наверное, правильное слово? То есть выйти, скрипты, поздороваться, сфотографировать все, прежде чем... Ну, например, вот как это происходит?
2: Ну, смотрите, у нас, напомню, что фургоны оборудованы камерами видеонаблюдения. То есть процесс погрузки и перевозки, он фиксируется. Да, и фиксируется как для как раз-таки вопросов безопасности, да, и контроля качества выполнения работ, так и для того, чтобы человек, если с техникой не едет, имел возможность удаленно посмотреть. А второе, в данный момент только я езжу на загрузке, у меня на плече всегда экшн-камера. Вот она снимает тоже весь процесс с позволения клиента для двух целей. Первое, это тоже контроль качества выполнения работ, потому что, ну, все-таки стационарная камера в фургоне может не поймать какие-то мелкие детали. А когда камера у тебя прикреплена к тебе и, собственно, следит за твоей работой, там видно все нюансы. Вот. И второй момент, мы потом из этих материалов как раз-таки свои примеры работы выкладываем в канал. И в ближайшее время водителя мы таким девайсом тоже оснастим.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б.
3: Подробности в интернете.
4: Your choice.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. И в эфире программа «Country Time». Время кантри на Моторадио. Самая, пожалуй, беззаботная и счастливая музыка в мире. Ну, во всяком случае, такой она видится мне. И именно такую музыку я стараюсь представлять в эфире Моторадио. Хотя, конечно, есть и, возможно, более грустные темы для разговора и для обсуждения в плане музыки, но мне почему-то хочется, чтобы звучала именно такая музыка в течение этих минут, уделенных для этой программы. Герой сегодняшней программы – Мерл Рональд Хаггард. Американский музыкант, кантри-певец, автор музыки, гитарист, скрипач, который появился на свет в штате Калифорния в Уилдейле в конце Великой депрессии, и детство его было очень непростым, беспокойным. Он несколько раз попадал в тюрьму, но после очередной отсидки он вдруг взялся за ум, ему повезло, и началась его новая жизнь, уже жизнь в кантри-музыке. Он работал в разных музыкальных жанрах, он, конечно, больше всего ассоциируется, пожалуй, с кантри-аутло. У других он больше ассоциируется как именно певец рабочего класса. Были у него такие песни, которые отражают именно жизнь простого американского рабочего парня. Ну и нэшвиллский саунд тоже не прошел стороной. Есть в его огромной дискографии и альбомы и такой, и другой направленности, и альбомы стандартов, которые он прекрасно пел. Вот давайте одну из таких песен мы сейчас послушаем, как Мерл Хаггард исполняет классику кантри-музыки.

герой сегодняшней программы «Country Time. Время кантри» Мерл Хаггард. Будущий исполнитель кантри появился на свет в 1937 году в семье беженцев из штата Оклахома, которые были вынуждены покинуть родной штат во время Великой депрессии, засухи, пожаров. В общем, тяжело им приходилось, и пришлось как-то устраиваться на новом месте и даже какое-то время жить в товарном вагоне. Отец Мерла рано умер, и это очень повлияло на всю последующую жизнь мальчика. Он отбился от рук, стал абсолютно неуправляемым и очень любил, тем не менее, на слух подбирать аккорды из любимых песен того же Хэнка Уильямса и других музыкантов того времени. Но в остальное время он подворовывал, подделал какие-то чеки и уже в 13 лет впервые оказался в тюрьме. Несколько месяцев он отсидел, освободился и удрал из дома, отправившись бродяжничать по Техасу. Он передвигался на поездах, на попутках из города в город и вернулся домой спустя год блужданий и снова попал под арест. На этот раз, правда, по ошибке, по обвинению в ограблении. Дома он снова попытался найти работу, и опять неудачи, опять побег из дома, прогулы, кражи, другие нарушения закона снова привели его в исправительный центр для несовершеннолетних, из которого он удрал вскоре. Его поймали, отправили уже в строго охраняемую Престонскую технологическую школу, где он провел полтора года. И, выйдя, снова попался на попытки ограбления и избиения и снова вернулся в тюремную школу. После этого в его жизни произошел, ну, можно сказать, переломный момент. Он приехал в родной Бейкерсфилд, где прошло его детство, и туда же приехал Лефти Фрицл с концертом, его кумир. Хаггард пошел на этот концерт и стоял около сцены, подпевал музыканту. И Фрицл был очень впечатлен этими подпевками и даже пригласил музыканта спеть на сцене. И пение Хаггарда юного очень понравилось публике. Вот можно сказать, что тогда он и решил наконец-то посвятить свою жизнь музыке.

Ну, конечно, как говорится, человек располагает, а судьба, человек предполагает, а судьба располагает. И выяснилось, что даже имея популярность, даже имея свою аудиторию, можно при этом абсолютно оставаться нищим человеком, ничего не зарабатывать из своей деятельности. И Мерл снова попадает в тюрьму. Там он даже оказывается в блоке особо строгого режима, где познакомился с неким смертником, который там отбывал заключение и умудрился стать при этом писателем. И, в общем-то, как-то эта встреча серьезно повлияла на молодого человека, изменила его взгляды на жизнь и на мир. И, выйдя из этого строгого режима, он начал прилежно трудиться в тюремной текстильной фабрике, получил диплом о законченном среднем образовании и начал играть в тюремной кантри-группы. В результате, к своему освобождению в 60-м году, Мерл Хаггард стал другим человеком. Он сам вспоминает это самым сложным временем в жизни. Привыкание к свободе после десятилетий бродяжничества по тюрьмам проходило очень нелегко. Но ему помогла семья. Брат дал ему работу в строительном бизнесе. Ну, как в бизнесе. Он рыл котлованы, занимался прокладкой электрокабеля. Тяжелая работа отвлекала его от разных дурных мыслей. И постепенно жизнь вернулась в нормальное русло. И Мерл Хаггард вновь появляется на сцене. Более того, он даже подписывает первый контракт со звукозаписывающей компанией. Он без всяких проблем сумел тогда вписаться в такое направление музыки, как Bakersfield Sound, который развивал музыкант Бек Оуэнс, и стать его таким важным представителем. Итак, Мерл Хаггард, герой сегодняшнего выпуска программы «Country Time».

Мне иногда кажется, что музыкант и так вот может целый день вот сидеть, подыгрывать себе на гитаре и что-нибудь там такое. Хонки-тонкин. Мэрил Хаггард в программе «Country Time» на Моторадио. И, кстати говоря, очень даже приятное занятие. Как и играть такую музыку, наверное, ну, я уверена в этом, так и слушать ее. В 1962 году Мэрил Хаггард записал свою собственную первую песню под названием «Skid Row», с которой он попал в телевизионное шоу. В 64 году вышел его сингл «Sin a Sad Song», который стал хитом, но еще пока только в некоторых штатах США. А в 65 году вышла его песня под названием «My Friends Are Gonna Be Strangers», которая сразу стала уже лидером в первой десятке кантри-чарта. В 66 году его сингл «I Am a Lonesome Fugitive» занял первое место кантри-чарта, и, можно сказать, это стало пиком успеха Мэрила в те годы у публики. Сам певец вспоминал, что ни до, ни после ни одна из его песен не была до такой степени популярна.

0: Country Time на Моторадио.
1: Мэрил Хаггард в программе Country Time на Моторадио. В 70-е годы музыкант доминирует в американских кантри-чартах. Роналд Рейган, кстати, тогда, в те годы, но тогда он был еще бывшим губернатором Калифорнии, официально простил Мэрилу Хаггарду все его прошлые преступления. Так что абсолютная амнистия наступила. За ним закрепляется слава певца рабочих, и фотография певца украшает даже влиятельнейший журнал «Тайм». Потом было много съемок на телевидении. Он также написал немало песен для сериалов, получил Грэмми за лучший мужской вокал в 1984 году. Но, правда, былого успеха в чартах уже повторить так и не удалось. Но в 2000 году музыкант вдруг появляется снова, подписывает контракт с неким независимым лейблом под названием «Анти». И вроде бы как будто возвращается на сцену, и кажется многим, что годы абсолютно не властны над этим человеком. Мэрил Хаггард и его группа, с которой он одно время выступал, «Strangers», и песня, за которую он когда-то получил Грэмми.

жизни. Ну вот и, к сожалению, обернулось это страшной болезнью. В 2008 году у него был диагностирован рак легких. Он перенес операцию, но через 2 месяца после операции снова начал гастролировать. И продолжал это делать почти до конца жизни, которая закончилась в марте 2016 года. Он умер от осложнений пневмонии в своем доме в штате Калифорния. Вот такая непростая, но яркая, безусловно, и интересная жизнь была у этого человека. Мерл Хаггард, герой программы «Country Time» на Моторадио.

Это была программа «Country Time». Героем сегодняшнего выпуска был Мерл Хаггард, американский скрипач, гитарист, певец, композитор, которого не стало в 2016 году. 79 лет ему было. Напомню, что все предыдущие выпуски программы «Country Time», которая уже начала свой второй год вещания в эфире Моторадио, можно найти в подкастах. А подкасты можно найти где угодно. Но основная ссылка у нас на сайте, на все наши ленты подкастов и в наших сообществах ВКонтакте, Фейсбуке и так далее. С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют. Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
6: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best